25 лучших актуальных танцевальных треков этой недели. Мы ждем с нетерпением традиционный ТОП КЛАБ ЧАРТ на Европе Плюс 20.00. Пока можем не скучать, переслушивать предыдущие выпуски.

0: радиоканал «Европа плюс Краснодар». Регистрационный номер серия L, номер ТУ 230724 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Реклама.
2: Сезонная распродажа товаров для отдыха в Бау-центре. Скидки до 30% на мебель, шезлонги, грили, шатры и аксессуары для отдыха. Для больших компаний и уютных посиделок вдвоем все, чтобы отдых в саду стал еще приятнее. Подробности акции в магазинах. Бау-центр. Поможем представить, выбрать, воплотить.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Радиоканал Европа плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Реклама.
2: Сезонная распродажа товаров для отдыха в Бау-центре. Скидки до 30% на мебель, шезлонги, грили, шатры и аксессуары для отдыха. Для больших компаний и уютных посиделок вдвоем все, чтобы отдых в саду стал еще приятнее. Подробности акции в магазинах. Бау-центр. Поможем представить, выбрать, воплотить.
0: Рекламная служба в Краснодаре.

Главное, что мы вместе и с классными хитами пойдем дальше. Будем продвигаться в этот четверг с Temper City. Через пару минут Self-Aware. Будет также Anima, Out of My Body, а еще проект Медуза и гимн всех тусовок и вечеринок Don't Wanna Go Home Tonight. Скоро.

радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Ну все, пора бежать.
2: Куда бежать?
1: За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая подвеска, панорамная крыша, вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена всего от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Новый JQ J6. Запишитесь на тест-драйв в Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Звоните плюс 7 861 205 26 13.
3: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Пал и Дженни. Ну, тоже мне проблема, конечно. Мы тут этим летом с солнцем встретиться не можем. Ну ничего, песня получилась классной. Еще раз Дракула, Тейм Импала, Дженни. Ну и продолжим не менее хитово. Скоро в нашей компании The Weeknd, Tiësto и летний подгон Summer's Back.
1: Реклама.
2: Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025».
3: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: О, «Родинка».
6: Хочешь стильных обновлений драйва? Тебе в ТРК «Галактика». 170 магазинов, топовые бренды и развлечения. Шоппинг галактического масштаба. Уральская, 98/11. 0+.
7: Планируешь семью и детей? Проверьте свой ВИЧ-статус в поликлинике по месту жительства вместе. Забота о здоровье будущей семьи – ваша ответственность.
8: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201, телефон 298-15-45, 298-15-45.
11: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
12: Лето. Время для отдыха. Приглашаем в термальный комплекс «Термоленд» в Краснодаре. Вас ждут бассейны, парные и зоны отдыха. По выходным детская анимация, пенные вечеринки и аквадискотеки. Проведите день с семьей и зарядитесь энергией в «Термоленд» на Крылатой 2. Озмол. 0+.
13: Ну какие инновации могут быть в семечках?
14: Держи, новинка от кукусиков, сладкое семечко.
13: Стоп, что это было? Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально!
14: Технология! Сладость не на кожуре, а в ядре!
13: Да еще!
14: Семечки и кукусики, врываемся в сладкую жизнь!
15: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А. 0+.
16: 102.2 FM. 102.2 FM.
17: Рекламная служба в Краснодаре.

0: не хватает ультрафиолета этим утром, этим летом. Вот вам, ребята, солнечная музыка «Magnetic» от The Bouse. Такой приятный хаос с сильным влиянием диско и фанка. Окей, 6 часов 33 минуты в столице. Ну и давайте энергично продолжим. Скоро рок-мотивы трека 12 to 12 от Sombra.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Прямо сейчас в центре Краснодара плюс 20 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе облачно, возможно, небольшой дождь. Днем на термометрах плюс 29. А сейчас в Краснодаре 20 выше 0.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Догма 5».
5: Статус не измеряется в метрах, он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма 5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Реклама. Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист» – это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. «Медист23.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Наш кирпич на всю страну славится. Красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца. Лицевой керамический кирпич «Верона Кроста» со скидкой 15%. Славянский кирпич. 8 800 100 0401.
8: Ваша мечта о совершенной фигуре и привлекательном лице становится реальностью в клинике «Евромед». Здесь доступны все этапы преображения, от операции до восстановления. Запишитесь на бесплатную консультацию пластического хирурга и сделайте первый шаг к новой версии себя. Телефон плюс 7 861 205 50 50. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18, плюс 7 861 205 71 11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 120-770-91-74-86. Город Москва.
10: Привет, а ты чего не здороваешься?
11: Ой, да не разглядел тебя что-то.
12: Лица и надписи стали расплывчатыми, сфокусироваться все сложнее. Запишитесь на консультацию в клинику «Глаз-центр». Лазерная коррекция зрения всего 15 500 рублей за оба глаза. Клиника «Глаз-центр» в Краснодаре. Улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Эксимерлазерная кератоктомия. Акция действует с 1 июня по 31 августа 2026 года включительно. Подробнее на сайте glascenter.ru.
13: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
14: Это более 2,5 миллиона друзей.
15: Привет!
16: Мы бригаду! Вступай в группу Европа Плюс.
15: Подпишись!
0: Это Антон Камолов,
17: Артур
18: и Саша.
0: Если мы что-то не договорили в эфире,
18: можем
0: договорить здесь.
19: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
20: Радио номер один в России ВКонтакте.
21: Больше хитов. Больше музыки.
22: Рекламная служба в Краснодаре.
23: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
1: Европа плюс для детей старше 12 лет.

0: Трек для чистки зубов, приготовление завтрака или зарядки. Это Satisfy, Calvin Harris и Jay-Z прямо сейчас на Европе Плюс. Ну и давайте замедляться не будем. Впереди Евроденс, Don't Leave Kylie. Евро-хит топ 40.
1: Алекс Манойлов. Лучший дебют Джонни и Федук. Лето. Крутейший взлет. Леони Калм Скотт. Stay. Номер один. Тейм Импала и Дженни Дрейкова. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

Удаленные за нарушение порядка лишится права участия в подобных тестах по любому предмету в текущем учебном году. Аргентина стала вторым финалистом чемпионата мира по футболу. В полуфинальном матче она победила Англию 2-1. Сборная Аргентины выходит в финал Мундиаля второй раз подряд. Команда сотворила главный камбэк турнира благодаря двум голам на последних минутах. Проигрывая 0-1 к 85-й минуте матча, голы забили Энсо Фернандес и Лаутаро Мартинес. В финале в воскресенье в 10 вечера по Москве Аргентина сыграет с Испанией. На выборах в Госдуму в Москве можно будет проголосовать электронно на любом участке. Воспользоваться возможностью вне зависимости от адреса привязки смогут две категории граждан. Это избиратели, имеющие постоянную регистрацию в Москве, а также граждане с временной регистрацией в столице, оформленные не менее чем за 3 месяца до дня голосования, при условии наличия у них активного избирательного права. Напомню, выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Спрос на внутренний туризм в России сократился. Количество поездок в первом полугодии уменьшилось на 3% до 40 миллионов. По данным АТОР, годом ранее было почти на 1,5 миллиона больше. Как говорят эксперты, ситуация связана с общей тенденцией россиян экономить на отдыхе. Сейчас решение о поездке все чаще принимается спонтанно, в самый последний момент, а предпочтение дается коротким выездным форматам. На аукционе Сотбис США с молотка ушел скелет одного из самых крупных когда-либо найденных тираннозавров. За окаменелости выложили рекордные 50 миллионов и 130 тысяч долларов. Оценочная стоимость лота составляла 20-30 миллионов. Скелет длиной 11,5 метров и высотой 3,8 метра получил имя Газ в честь покойного владельца ранчо в Южной Дакоте, на землях которого велись раскопки. Возраст останков оценивается примерно в 67 миллионов лет. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подорожал 77 рублей 96 копеек. Евро также в плюсе 88 рублей 91 копейка. В Москве 7 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс летние У и Тимур Бодров. С добрым утром!

заспанных прохожих. А меня не красит утро. Я красивым буду позже. Ну, потому что у нас корпоратив был вчера, вечеринка. Выспался я не очень. Вот, ну, правда, здорово, что работаю я, конечно, на радио. Никто меня не видит. Привет, в столице 704, это Летнее У.

0: Тот неистовый кофеглот.
1: В летнем ул на Европе плюс.
0: А я говорил, да, что вечеринка была? А, говорил. Короче, мне, ну, вообще этим утром что проснуться, кофе нужно не глотать, а внутривенно ставить. Ну ничего, сейчас взбодримся. И, конечно, ничего так не бодрит, как игра на повышение. Та самая игра на Европе плюс, в которой ты спустишься в наше денежное хранилище, а там для тебя 4640 рублей. 4640 рублей. Также впереди «Кто куда», а там тебя ждет беспроводная колонка. И в этом часе будем миксовать лето подарками, улыбками. И жду тебя наушники беспроводные. Пока же в Москве 7.11. Всем летнее у!

0: Олео, вот такое вот. Сим Слави, Махалай, Махалай. Окей, 7 часов 21 минут в столице. Далее мои фавориты в Еврохит ТОП 40. Прямо сейчас это ребята из рок-банды Temper City с песней Self Aware. Да, на прошлой неделе они как раз стартовали в чарте нашем. И вы помните, конечно, если вам песня эта тоже нравится, обязательно поддержите фаворитов. Голосовать в Еврохит ТОП 40 на europoplus.ru.
1: Реклама.

0: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Вова «Родинка».
3: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнако.дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи. Акция 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правила, количество призов, месяц срока порядка получения на сайте можнако.дефиспрома.ру.
4: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
5: «Байк-центр».
4: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
5: «Байк-центр».
4: Самокаты от 3 500 рублей.
5: «Байк-центр».
4: Ищи магазин в своем городе.
6: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
7: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
8: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: 20

0: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот». 0+.
2: 15 лет работаю с гипсокартоном. Знаю, что для влажных зон нужен особый, влагостойкий. Новый лист «Аквамарин» от Knauf превзошел все ожидания. И плотный, и режется просто, и малярку отлично держит.
3: Гипсокартон нового поколения Knauf лист «Аквамарин». Новый уровень влагостойкости.
4: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
5: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

9 июля Овны будет хотеться всего и сразу, и вы это получите. Тельцы, любой плохой день можно исправить встречей с хорошим человеком. Близнецы, что бы вы сегодня не задумали, удача с вами заодно. Раки, на скамейке запасных вам точно не дадут сегодня отсидеться. Львы, чем спокойнее будете вы, тем удачнее пройдет этот день. Девы, следует оказать сопротивление своим вредным привычкам. Весы, помните, что для вежливости не обязательно искренность. Скорпионы, обострение чувства прекрасного скрасит этот день. Стрельцы, парадоксально, но вы только больше устанете, если захотите посвятить день отдыху. Козероги, сила воли сегодня наконец победит силу лени в этом неравном бою. Водолеи, сегодня вы явно любимчики у этого дня. И рыбы, меньше сегодня думайте о том, что сказать и кому.

0: Энди, электронный номер с «О перерождении», «О новой надежды», песни «Феникс» от Маршмеллоу и «Portugal The Man». Да, Надежда, Надюха. Не теряйте ее сегодня, не теряйте ее прямо сейчас, потому что прямо сейчас начинается лето-микс.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Плюс 22 градуса сейчас в центре Краснодара. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня облачно, возможен небольшой дождь. Днем столбики термометров покажут плюс 29. В эти минуты в краевом центре 22 тепла.
4: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
5: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейд». Квартира с кухней, гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейд». Звоните звездочка 0031. ООО «Специализированный застройщик Краснодарский девелопер 1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Реклама.
6: Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.
7: Кроссовер «Амода C5» вступает в новую эру вместе с тобой. Современный стильный дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном, комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В «Квазар Краснодар» на Новороссийской 250/6. Подробности по телефону 8-861-205-24-50. От 2 299 000 рублей.
8: ВИЧ.
9: Спит?
10: Меня это точно не коснется.
11: Все заразившиеся ВИЧ думали именно так. Не надейся на авось. Пройди обследование в поликлинике по месту жительства.
12: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Ну какие инновации могут быть в семечках?
14: Держи, новинка от кукусиков. Сладкая семечка.
13: Стоп, что это было? Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально!
14: Технология! Сладость не на ковре, а в ядре!
13: Да еще!
14: Семечки и кукусики! Врываемся в сладкую жизнь!
15: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 4 миллионов рублей в жилом комплексе «Улыбка». Знаменитый парк «Краснодар» всего в 15 минутах на авто. Ключи сразу. «Неометрия». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Постройте свою счастливую жизнь вместе с девелоперской компанией «Неометрия». Подробности на neometria.ru. Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ Юфо Мегалит». Реклама не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
17: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот» 0+.
1: Европа плюс. Для детей старше 12.

0: Микс. В летнем на Европе плюс.
1: Все так, это Лето Микс, и вместе с нами Ваня из Нижнего Новгорода. Ваня, привет, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Приветики, Ваня. Ну давай, скажи, по какому факту о тебе тебя друзья сразу бы узнали? Какая-то такая черта, особенность, такие, ты же Ваня, Иван, а?
2: Наверное, юмор.
1: Юмор. Какой он, жесткий, да? Или такой...
2: Ну... Черник такой,
1: гаденький,
2: да.
1: Эх, Ваня, Ваня. Вот, ну я уверен, что они с любовью, они поднимаешь ты настроение друзьям своим. Вот, я готов поднять тебе настроение, Иван, подарив тебе наушники беспроводные, но чтобы получить их, нужно опознать одного всемирно известного артиста, услышав факт о нем. Вот, собственно, факт об этом суперстар. Значит, этот парень, артист, с брутальной внешностью и невероятно мощным соул-вокалом. А его дебютный хит сразу же стал номером один в Еврохит ТОП-40. Значит, Ваня, скажи-ка мне, пожалуйста, есть ли у тебя идея, кто бы это мог быть?
2: Ну, я могу предположить. Думаю, это Тедди Свимс.
1: Тедди Свимс. Ну, давай проверим. Сейчас вот я включу Лето Микс, и мы поймем, прав ты или нет. По-моему, прав. Вот, собственно, Lose Control. Ну что, победа! Победа, Ваня! Я тебя поздравляю. Ответ абсолютно верный. И это значит, что прямо сейчас, в честь Лета Микса, в честь этого лета и нашей с тобой встречи, знакомства, дарю тебе беспроводные наушники. Вань, ты молодец.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо тебе. Нижнему огромный привет. Ребят, продолжаем вместе с Джоном Саммотом. Слушаем Shades of

Я думаю, многие девчонки не отказались бы от такого учителя по химии. Вот, Вань Дмитриенко. Ну или, наверное, как-то нужно солидно, да? Иван Викторович Дмитриенко, тема урока «Ртуть». Вот, и, кстати, девчонки, у Вани Дмитриенко скоро открытый урок, аж на стадионе, аж в Лужниках. Все состоится 2 августа, так что приходите все.

0: про которые в песне поется Кевина Бланка. Да, лучшие дни придут, если ты в это веришь очень сильно. Вот, так что мыслим позитивно, слушаем хиты на Европе Плюс. Вот наш девиз на сегодня и навсегда. Слушаем хиты, дарим подарки во втором часе летнего. Ух!
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально.

0: столице 8 часов. И вот с нами Марат Бикметов. Слушаем новости.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Недельная инфляция в России замедлилась до 0,17%. Штрафы за неправильную парковку в очередях на АЗС отменят. И Центробанк Казахстана проверил новые банкноты стиркой. Об этом прямо сейчас. Итак, недельная инфляция в России замедлилась до 0,17%. Таковы данные Росстата за период с 7 по 13 июля. Существенный вклад в инфляцию, как и в предыдущие недели, внес рост цен на бензин и дизтопливо более чем на 2,3% соответственно. А на замедление роста сказалось снижение цен на отдельные виды плодово-овощной продукции. В годовом выражении инфляция, по данным на 13 июля, составила 5,62%. МВД России планирует обязать мигрантов

Италия в России объявила о введении биометрии для заявителей из регионов. Мера вступит в силу 20 июля. Как сообщили в Ассоциации туроператоров, решение связано с борьбой против подачи документов не по месту фактического проживания, то есть когда заявители используют измененные регистрации, чтобы подать бумаги в удобном для себя городе. Нововведение коснется только тех, кто подает документы в индивидуальном порядке. Центробанк Казахстана рекомендовал проверять новые банкноты стиркой при температуре 95 градусов. Регулятор опубликовал видеоролик, в котором купюры загружаются в стиралку и прокручиваются при выставленном значении. Как заявили в Национальном банке республики, во время испытаний образцы подвергаются воздействию приближенных к бытовым условиям эксплуатации. Таким тестом смоделирована ситуация, при которой случайно оставили тенге в кармане и постирали с одеждой. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подорожал 77 рублей 96 копеек. Евро также в плюсе 88 рублей 91 копейка. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс летние. У и Тимур Бодров. С добрым утром.

Так, ребята, сегодня у нас... какое июля? 16 июля. 16 июля, и отмечается нынче День благодарности искусственному интеллекту. Да, называется по-научному AI Appreciation Day. Значит, ну и давайте мы тоже искусственный интеллект поблагодарим. Спасибо тебе, ИИ, за то, что наши письма рабочие, корявые, превращаешь в шедевры дипломатии корпоративной. За то, что отвечаешь терпеливо на наши глупые вопросы и рисуешь котиков. Киберпанк котиков шестипалых. Вот, так что спасибо тебе, ИИ. И я думаю, в какой-нибудь другой раз, да, поговорим о том, как он нас пугает немного, настораживает. Вот, пока же в Москве 8:04. Я Тимур Бодров, и это второй час летнего У.

0: Вот того ждет кайфа приход.
1: В летнем УЛ на Европе Плюс.
0: Да, кайфа. Вот погоды хорошей, вот музыки на Европе Плюс и классных подарков. Значит, что вам дарю в этом часе, сейчас расскажу. В этом часе игра «Кто? Куда?» и есть там для тебя беспроводная колонка. Во второй половине часа сгоняем в одно из прикольных мест на планете. Вот, а на память колонку подарю. Подробности обязательно последуют. Пока же в Москве 8:10, и мы слушаем «Broken Strings» Алана Уокера.

0: клубные вайбы 90-х. Это Moving to the Sun от Ужели и компании. Ну и давайте идеальный утренний саундтрек для вас и далее. Скоро в летнему эспрессо Сабрины Карпентер. А еще расскажу, что день новый нам готовит. Не пропусти гороскоп на сегодня, четверг, 16 июля.
1: Реклама.
2: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
3: Ваша мечта о совершенной фигуре и привлекательном лице становится реальностью в клинике «Евромед». Здесь доступны все этапы преображения, от операции до восстановления. Запишитесь на бесплатную консультацию пластического хирурга и сделайте первый шаг к новой версии себя. Телефон плюс 7-861-205-50-50. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
5: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
6: Сезонная распродажа товаров для отдыха в Бау-центре. Скидки до 30% на мебель, шезлонги, грили, шатры и аксессуары для отдыха. Для больших компаний и уютных посиделок вдвоем все, чтобы отдых в саду стал еще приятнее. Подробности акции в магазинах. Бау-центр. Поможем представить, выбрать, воплотить.
7: Катаракту уберем. Радость зрения вернем. Снова станет четким мир. Глаз-центр – верный ориентир.
8: Удаление катаракты всего за 20 500 рублей за один глаз. Без швов и госпитализации. Клиника «Глаз-центр» в Краснодаре. Улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 июня по 31 августа 2026 года включительно. Подробнее на сайте glasscenter.ru.
9: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 4 миллионов рублей в жилом комплексе «Улыбка». Знаменитый парк «Краснодар» всего в 15 минутах на авто. Ключи сразу. «Неометрия». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Постройте свою счастливую жизнь вместе с девелоперской компанией «Неометрия». Подробности на neometria.ru. Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ Юфо Мегалит». Реклама не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
11: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот». 0+.

0: Вспомним У.
1: И вот сегодня 16 июля, четверг. Овны, будет хотеться всего и сразу, и вы это получите. Тельцы, любой плохой день можно исправить встречей с хорошим человеком. Близнецы, что бы вы сегодня не задумали, удача с вами заодно. Раки на скамейке запасных вам точно не дадут сегодня отсидеться. Львы, чем спокойнее будете вы, тем удачнее пройдет этот день. Девы, следует оказать сопротивление своим вредным привычкам. Весы, помните, что для вежливости не обязательно искренность. Скорпионы, обострение чувства прекрасного скрасит этот день. Стрельцы, парадоксально, но вы только больше устанете, если захотите посвятить день отдыху. Козероги, сила воли сегодня наконец победит силу лени в этом неравном бою. Водолеи, сегодня вы явно любимчики у этого дня. И рыбы, меньше сегодня думайте о том, что сказать и кому.

0: такая неожиданная коллаба, Bizarre, Мартин Гаррикс, ну, настоящий тимуровец, помогает старшей коллеге по цеху Мадонне, но продюсировал ей песню, отзвучавшую Bizarre. Да, Мадонна, Мартин Гаррикс в летнему только что. Далее жду твоего появления. Мы тут устроим кто куда, путешествие по городам и странам, а тебе на память об этом путешествии подарю беспроводную колонку. Хочешь принять участие? Звони 745-6565, код Москвы 495.
1: Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Температура за окном в центре Краснодара сейчас плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в четверг, 16 июля, в краевой столице облачно, возможен небольшой дождь, днем плюс 29. А сейчас в Краснодаре 24 тепла.
4: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
5: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейд». Квартира с кухней-гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейд». Звоните звездочка 0031. Госпециализированный застройщик «Краснодарский девелопер 1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Реклама.
6: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
7: «Байк-центр».
6: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
7: «Байк-центр».
6: Самокаты от 3 500 рублей.
7: «Байк-центр».
6: Ищи магазин в своем городе.
8: Спешите посетить аквапарк «Ниагара». Водные горки, бассейны, анимация, пенные вечеринки и незабываемые впечатления от отдыха у воды. Дети до 12 лет бесплатно. Тургеневское шоссе 35, район Мега-Адыгея. 0+.
9: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
10: Но это ведь долго и сложно.
9: Вовсе нет. В Евродент Новоснецова 44. Система протезирования все на 4. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
10: Звучит надежно.
9: Конечно. Звони 201-22-50.
11: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
12: Внутрикостная дентальная имплантация.
13: Мадам, выходите за меня.
14: О, мне кажется, вы преследуете личную выгоду.
13: Если бы я хотел выгоды, я бы пошел в первый Лада-центр.
14: А что там?
13: Выгода до 400 000 рублей на новую «Лада». И сигнализация в подарок. Знаете, пожалуй, вы правы. Я хочу выгоды. Прощайте. Я еду на Покрышкина. «Лада» с максимальной выгодой в новом дилерском центре на Покрышкина. Вы обязательно влюбитесь. Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар. Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-800-61-207-37-07. Срок действия акции с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
15: 15 лет работаю с гипсокартоном. Знаю, что для влажных зон нужен особый, влагостойкий. Новый лист «Аквамарин» от Knauf превзошел все ожидания. И плотный, и режется просто, и малярку отлично держит.
16: Гипсокартон нового поколения Knauf лист «Аквамарин». Новый уровень влагостойкости.
17: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный «Настажен-3» в «Магните Экстра» и семейном с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner6+.

0: Европа плюс. Летнее У. Кто куда?
1: Это кто куда, а кто с нами? НЖ вместе с нами из Башкортостана, Учалы. Приветики, доброе утро. Ох ты ж! А звонок ты сорвался? Ну ладно, а ничего страшного. И мы сейчас познакомимся с другим нашим слушателем. Вот прямо сейчас и сделаем это. Привет, доброе утро. Алло, приветики. С кем я говорю? Вот живая реакция. Посмотрите, прямой эфир. Дозвонилась. Как тебя зовут?
2: Алена.
1: Алена, приветики, Алена. Ну что, отправимся с тобой...
2: Слушай, подожди, пожалуйста, я сейчас звук прибавлю.
1: Давай, давай. Нет, не надо звук прибавлять, ты меня будешь в телефоне слышать своем. Значит, Алена, мы с тобой сейчас отправляемся в путешествие. Ты готова?
2: Да.
1: Давай. Мы отправляемся в путешествие. Вот, но на память об этом путешествии я подарю тебе беспроводную колонку. Нужно будет, правда, только верно ответить на мой вопрос, хорошо? Алена,
2: да.
1: Давай, все, слушай внимательно. Так, все, Алена, давай, кто куда? Мы сегодня с тобой отправляемся в жемчужину Дагестана, в один из самых старых городов России, Дербент. Дербент. Значит, мы с тобой там, и нас там ждет не только культурное обогащение, будем памятники посещать, древние истории, дегустировать блюда вкусные, в том числе и фаршированную рыбу кутум. Кутум. Значит, рыба такая кутум из Каспийского моря. Значит, фаршируют ее луком, грецкими орехами, алычой, барбарисом и многим другим. А вопрос мой такой. Значит, как эта рыба, фаршированная кутум, называется? Как это блюдо называется? Вот тебе два варианта ответа. Это кутума лявянги или кутум коктал. Я понимаю, конечно, момент волнительный. Нужно еще и сообразить, на вопросы ответить. Но ты постарайся. Алена, ну давай, кутум лявянги или кутум коктал? Давай, интуиция женская.
2: Может быть, коктал?
1: И еще...
2: Кутум.
1: Давай еще раз, кутум лявянги
2: давай
1: или кутум...
2: Давай первый вариант.
1: Какой вариант?
2: Первый, лявянги.
1: Абсолютно верно, Алена, потому что кутум коктал – это запекание рыбы в развернутом виде, как книжку разворачивают и запекают вместе с овощами. Ну что, поздравляю тебя, Алена, посмотри, какое у тебя сегодня утро. Неожиданно дозвонилась, колонку беспроводную выиграла.
2: Круто!
1: Я поздравляю.
2: Да.
1: Давай, пусть больше будет таких вот классных сюрпризов для тебя этим летом. Главное, слушай Европа+. Мы слушаем Европа+, далее слушаем Робина Шульца, Дэвид Гетта.

Рубиновой луне на обратной стороне. Мы увидимся во тьме. Вот, но Таня Ткачук, будь осторожна, когда на Луну полетишь, нужно утепляться, потому что там на Луне свежо очень. Там на обратной стороне ночь и минус 200 градусов по Цельсию. Но зато днем на Луне жаришка плюс 130. Моя Мишель на малиновой луне. Ну и после синти-поп-мотивов добавим кей-попа. Скоро Чимин и его хук.

0: Shadows. Это команда Rasmus о решимости, о желании действовать. Вот, ну и мы давайте не будем стоять на месте. Мы летим в третий час летнего У, а там все, как вы любите. Еще больше хитов, еще больше музыки и, конечно же, игра на повышение.
1: Европа Плюс, Кей-поп, хиты, которые заряжают.

0: Краснодаре уже 9 часов.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
0: Прямо сейчас новости. С вами Кирилл Камбаров. Доброе утро. Штрафы за неправильную парковку в очередях на АЗС отменят. В Краснодаре на улице Западной ограничат движение транспорта и определены финалисты чемпионата мира по футболу. Подробности далее. МВД России будет отменять штрафы водителям, которые получили их во время ожидания в очередях на автозаправках. Для этого автомобилистам необходимо обратиться в госавтоинспекцию. Каждое постановление рассмотрят отдельно и смогут отменить с учетом малозначительности нарушения или крайней необходимости. Речь идет о штрафах за неправильную остановку и стоянку. С 20 июля визовый центр Италии в России объявил о введении биометрии для заявителей из регионов. Как сообщили в ассоциации туроператоров, решение связано с борьбой против подачи документов не по месту фактического проживания. То есть, когда заявители используют измененные регистрации, чтобы подать бумаги в удобном для себя городе. Нововведение коснется только тех, кто подает документы в индивидуальном порядке. Товарооборот Китая и России за 6 месяцев этого года увеличился до 134 миллиардов долларов. Об этом пишет ТАСС. Экспорт Китая в Россию за отчетный период вырос примерно до 60 миллиардов, а импорт из России до 73. В Краснодаре на участке улицы Западной от Калинина до дома номер 660 по улице Яблоневой будет ограничено движение транспорта. Причина – реконструкция канализации. Неудобства придется терпеть с 27 августа по 30 ноября. Водители просят быть внимательными и планировать свой маршрут с учетом вводимых изменений в организации дорожного движения на этом участке. И последняя сборная Аргентины стала вторым финалистом чемпионата мира по футболу. В полуфинале в Атланте действующие чемпионы обыграли англичан.

0: ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

Серебряной луне ты забудешь обо мне, может, даже на мгновение. Вот, а мы не забудем, ребята, не забудем и Леонида Агутина поздравим с днем рождения. Точнее как, поздравляем, потому что день рождения сегодня у Леонида 16 июля. Так, еще нынче в России день ипотеки, потому что закон об ипотеке появился в этот день в 98 году. И нынче день вишни. День вишни, ну, правда, это праздник заокеанский, но что мешает нам присоединиться к этим праздничным мероприятиям. Ну а на Европе Плюс, конечно, день хитов и утро супер подарков. Привет, я Тимур Бодров, и мы начинаем третий час летнего утра.

Ну что, ежевечерний для тебя на Европе Плюс идеальный саундтрек для релакса, для поездок и отдыха без суеты. И все это в летнем вайбе. Летний вайбе. Значит, сейчас хочу, значит, предварить вечерний кайф. Демо-версия, пробник летнего вайба. Значит, слушаем клубный трек Dirty Cash Money Talks от Боуза. Yeah. You know

Вот такой вот дерзкий минималистичный хаос. Музыка, под которую хочется надеть темные очки и раствориться в закате. Dirty Cash, Money Talks, это пауза. Ну и насладиться летним вайбом в полной мере предлагаю сегодня. Шоу «Летний вайб» начнется на Европе Плюс после 20.00.

0: здесь из Румынии диджей Годжа, артист американский Джейсон Дерула и бразильский продюсер Мелоди. Совместка их называется Мичико. Окей, 9.17, точное московское. Далее слушаем Европоп историю Stay. И также расскажу вам, какие планы у звезд на сегодня, 16 июля. Короче, не пропустите гороскоп.
1: Реклама.
2: Наш кирпич на всю страну славится. Красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца. Лицевой керамический кирпич Верона Кроста со скидкой 15%. Славянский кирпич. 8 800 100 0401.
3: Время новых высот. Премиум-курс пилотирования вертолета теперь в автошколе «Шанс». Готовим частных пилотов «Робинсон Р-44» и обучаем на все категории прав. Автошкола «Шанс». Мы кандидаты в резиденты Сколково. Теперь еще выше.
4: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
5: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: «Родинка».
8: А можно в Сочи? «Можнако». Все лето покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнако.дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи.
9: Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организации, правила, количество призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.дефиспрома.ру.
10: Планируешь семью и детей? Проверьте свой ВИЧ-статус в поликлинике по месту жительства вместе. Забота о здоровье будущей семьи – ваша ответственность.
11: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Лето – время для отдыха. Приглашаем в термальный комплекс «Термоленд» в Краснодаре. Вас ждут бассейны, парные и зоны отдыха. По выходным – детская анимация, пенные вечеринки и аквадискотеки. Проведите день с семьей и зарядитесь энергией в «Термоленд». На Крылатой 2. Озмол. 0+.
14: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
15: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А. 0+.
18: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
19: Больше хитов. Больше музыки.

отец всего и сразу, и вы это получите сегодня. Тельцы, любой плохой день можно исправить встречей с хорошим человеком. Близнецы, что бы вы сегодня ни задумали, удача с вами заодно. Раки, на скамейке запасных вам точно сегодня не дадут отсидеться. Львы, чем спокойнее будете вы, тем удачнее пройдет этот день. Девы, следует оказать сопротивление своим вредным привычкам. Весы, помните, что для вежливости не обязательно искренность. Скорпионы, обострение чувства прекрасного скрасит этот день. Стрельцы, парадоксально, но вы только больше устанете, если захотите посвятить этот день отдыху. Козероги, сила воли сегодня, наконец, победит силу лени в этом неравном бою. Водолеи, сегодня вы явно любимчики у этого дня. И рыбы, меньше сегодня думайте о том,

0: Представлял идеальный саундтрек для летней вечеринки, для отпуска, то эта песня была бы в этом рейтинге 100%. Это Talk to You от дуэта Another. Так, ну и давайте вот идеальной музыки перейдем к твоему идеальному аттракциону, радиоаттракциону под названием «Игра на повышение». Это та самая игра, в которой ты можешь выиграть не только отложенную сумму, но и бонус 10 тысяч рублей. Как попасть в игру на повышение? Дозвониться прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495.
1: Реклама.
2: Ну все, пора бежать.
3: Куда бежать?
2: За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая подвеска, панорамная крыша, вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена всего от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Новый JQ J6. Запишитесь на тест-драйв в Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Звоните плюс 7 861 205 2613.
4: Мороженое – это круто!
5: А Крутис Айс еще круче!
4: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пиноколада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
6: Он прячется в темноте. Он тверд, как алмаз.
7: Это всего лишь камень в почке, а не злодей из кино.
8: Все Эль-Доктор удаляют камни без разрезов.
9: Ювелирная точность.
8: И вы снова в строю. Избавьтесь от камней. Все Эль-Доктор. Краснодар, Северная, 418. 8-861-205-48-75.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Ну какие инновации могут быть в семечках?
12: Держи, новинка от кукусиков. Сладкая семечка.
11: Стоп. Что это было? Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально!
12: Технология! Сладость не на кожуре, а в ядре!
11: Да еще!
12: Семечки и кукусики! Врываемся в сладкую жизнь!
11: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18. Плюс 7-861-205-71-11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 120-770-091-74-86. Город Москва.
13: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась. С помощью ЭКО в клинике Эмбрио.
14: ЭКО в клинике Эмбрио – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО Эмбрио каждый день на свет появляется новый человек.
13: Не упустите свой шанс стать родителями.
14: Клиника репродукции «Эмбрио». 8-800-500-2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
16: Движение, контроль, уверенность. Это новая линейка «Москвич-М». Две модели, два характера. «Москвич-М70» – городской кроссовер с современными технологиями для комфортного и уверенного движения каждый день. «Москвич-М90» – полный привод, семиместный салон, выразительный дизайн. Убедитесь лично, пройдите тест-драйв у единственного официального дилера «Москвич» в Краснодаре – «Триа Моторс». Подробности по телефону 206-0172. Аэропортовская 4А.

0: на повышение. В летнем пуле на Европе плюс.
1: Так, Александр, мы приветствуем из Москвы. Саш, привет, доброе утро.
2: Приветствую,
1: Саня. Приветствую, Александр. Ну что, скажи мне, вот каково это дозвониться на Европа Плюс? И мало того, что дозвониться на Европа Плюс, так еще и в игру на повышение. В общем, что ты чувствуешь? Какие эмоции тебя переполняют?
2: Действительно, эмоции меня переполняют. Я просто очень рад, очень счастлив этому. Много пытался дозвониться, но вот сейчас удача на моей стороне, как сказал гороскоп.
1: Это правда. Слушай, а много это сколько? Сколько раз ты пытался дозвониться в игру на повышение?
2: Ну, пару лет-то точно я звоню.
1: Вот, так что, ребята, верьте в себя. И однажды вам повезет, как Александру. Так, Саша, ну давай, значит, игра на повышение. Мы с тобой спускаемся в денежное хранилище. Там тебе нужно будет открывать ячейки. На все про все у тебя будет одна минута. Важно вовремя остановиться, потому что в любой момент может прозвучать слово «стоп-игра». Услышал «стоп-игра», деньги сгорели. А сегодня для тебя не только отложенная сумма, но и бонус 10 тысяч рублей. Ты готов?
2: Готов.
1: Он готов. Итак, первая ячейка. Открываем... Ее, что она нам не поддается. Вот она.
0: 230 рублей.
1: 230 рублей. И тут посмотри, что-то еще.
0: Бонус. 10 тысяч рублей.
1: Сразу бонус, ты посмотри. 10 тысяч 230 рублей. Что мы делаем? Саня, может, заберем деньги?
2: Не, идем дальше.
1: Идем дальше. Хорошо.
0: 2990 рублей.
1: 2990 рублей. Общий выигрыш 12990. Саша, что мы делаем?
2: Идем дальше.
1: Идем дальше. Ну ладно, смотри.
0: 4640 рублей.
1: Вау! 4640. Саша, забираем деньги или идем дальше?
2: Забираем.
1: Или идем? Может, давай еще одну ячеечку. Есть время, секунда.
2: Нет, забираем.
1: Ну и время закончилось. С чувством, с толком, с расстановкой, самое главное, уверенностью. Александр прогулялся по нашему денежному хранилищу, и твой общий выигрыш не только 4640 рублей, но и бонус, десяточка и в общей сложности 14640. Поздравляю.
2: Ура!
1: Так, Саша, давай, для всех, кто не понял, каким образом у тебя все это получилось, расскажи, что нужно было сделать, чтобы так легко, так красиво пройтись по нашему хранилищу денежному.
2: Да, все очень просто. Слушать подсказки внимательно. И удачи, чтобы дозвониться.
1: Да, и дозвониться. Подсказка на Европе Плюс в летнему 7 с копейками. Звонок принимаем после 9:00. Ну что, Саша, я тебя поздравляю. Пусть будет классных событий таких этим летом еще больше. Вот.
2: Спасибо.
1: Вот. Ну и чтобы Европа Плюс слушал. Вот это главное условие. Ребят, продолжаем хит-марафон. Далее здесь Мизмо и Hello, the sun is up, where are you?
0: Игра на повышение. В летнем У. На Европе Плюс.

0: Одна из лучших песен всех времен и некоторых народов — это Waves мистера Пропса в ремиксе Робина Бобина Шульца. Так, ребята, всем спасибо. По-моему, это утро было великолепным. Это летнее У. Завтра все повторится. Я, Тимур Бодров, прощаюсь с вами. Но прежде чем скажу вам пока, ребята, не забудьте сегодня вечером летний вайб в 20:00.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно.

0: Москве 10 утра. Марат Бекметов с новостями уже здесь. Марат, доброе утро.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Миша. Доброе утро всем. Штрафы за неправильную парковку в очередях на АЗС отменят. Аргентина вышла в финал чемпионата мира по футболу. И в мессенджере «Макс» появились тестовые сторис. Об этом прямо сейчас. Итак, в МВД пообещали отменить штрафы за неправильную парковку в очередях на АЗС. Поводом стали жалобы жителей Саратовской области. По каждому постановлению в ГАИ будут принимать решение об отмене. Официальный представитель министерства Ирина Волк сообщила, что административные правонарушения были выявлены двумя комплексами автоматической фиксации. А с 1 июля автофиксация в Саратовской области не ведется по инициативе госавтоинспекции. Минпросвещение предложило изменить порядок проведения школьных олимпиад. В ведомстве хотят запретить учащимся повторно участвовать в одном и том же этапе тестирования по одному предмету в течение учебного года. Это следует из проекта приказа министерства. Кроме того, предложено ввести норму, по которой участник олимпиады, удаленный из-за нарушения порядка, лишится права участия в подобных тестах по любому предмету в текущем учебном году. Аргентина вышла в финал чемпионата мира по футболу. Сборная страны в полуфинальном матче одержала победу над командой Англии 2-1. Напомню, Аргентина – действующий чемпион мира. В воскресенье в 10 вечера по московскому времени в финале она сразится со сборной Испании, которая ранее со счетом 2-0 обыграла команду Франции. А англичане сыграют против французов в матче за третье место. Он состоится в ночь на воскресенье, начало в полночь по Москве. Спрос на внутренний туризм в России сократился. Количество поездок в первом полугодии уменьшилось на 3% до 40 миллионов. По данным АТОР, годом ранее было почти на 1,5 миллиона больше. Как говорят эксперты, ситуация связана с общей тенденцией россиян экономить на отдыхе. Сейчас решение о поездке все чаще принимается спонтанно, в самый последний момент, а предпочтение дается коротким выездным форматам. В мессенджере «Макс» появились первые тестовые сторис от пользователей. Пока их могут создавать только владельцы смартфонов на Android. Просматривать сторис можно как в приложении, так и в браузерной версии мессенджера. Пользователям iOS для этого нужно зайти в мобильную веб-версию «Макс». Функционал сторис в мессенджере позволяет отвечать на них и оставлять реакции. Авторы могут видеть количество просмотров и реакций, а еще устанавливать таймер обратного отсчета до удаления сторис. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подорожал 70%.

0: Это Джонни и Федуга «Лето» на Европе Плюс. Как будто это уже словосочетание, оно не нужно дополнительных пояснений. «Лето» на Европе Плюс. Прямо здесь, прямо сейчас. 10:20 в столице. Миша Зайцев, меня зовут. Боб Синклар впереди. Кейс и Нафити, I Can't Wait. Сразу после Dance Alone, Сиа и Кайли Миноук. Не пропускай.
1: Реклама.
2: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.
3: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
4: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист» — это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. «Медист23.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Город подождет.

0: своей порции солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
1: 0+.
2: Ваша мечта о совершенной фигуре и привлекательном лице становится реальностью в клинике Евромед. Здесь доступны все этапы преображения, от операции до восстановления. Запишитесь на бесплатную консультацию пластического хирурга и сделайте первый шаг к новой версии себя. Телефон +7 861 205 50 50. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Сезонная распродажа товаров для отдыха в Бау-центре. Скидки до 30% на мебель, шезлонги, грили, шатры и аксессуары для отдыха. Для больших компаний и уютных посиделок вдвоем все, чтобы отдых в саду стал еще приятнее. Подробности акции в магазинах. Бау-центр. Поможем представить, выбрать, воплотить.
4: Привет, а ты чего не здороваешься?
5: Ой, да не разглядел тебя что-то.
6: Лица и надписи стали расплывчатыми? Сфокусироваться все сложнее? Запишитесь на консультацию в клинику «Глаз-центр». Лазерная коррекция зрения всего 15 500 рублей за оба глаза. Клиника «Глаз-центр» в Краснодаре. Улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Эксимерлазерная кератоктомия. Акция действует с 1 июня по 31 августа 2026 года включительно. Подробнее на сайте glascentr.ru.
7: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот». 0+.
8: Официальная группа «Европа Плюс» ВКонтакте.
9: Это более 2,5 миллионов друзей.
10: Привет! Мы бригада! Вступай в группу «Европа Плюс».
11: Подпишись!
12: Это Антон Камолов,
13: Артур
14: и Саша.
12: Если мы что-то не договорили в эфире,
14: можем
12: договорить здесь.
15: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
16: Радио номер один в России ВКонтакте.
17: Рекламная служба в Краснодаре.

0: только хиты.
1: 45 минут.
2: 45 минут крутейших хитов на Европе Плюс. Рассказываю, что послушаем. Кельвин Харрис обязательно впереди. Трек Satisfy. До этой красоты другая красота. Шакира. Te felicito.
3: Te felicito, que bien actúas.
2: Еще сегодня обязательно Broken Strings от Алана Уокера, Изабелла Милкман и Катрин О'Райан. Все это ждет тебя впереди на Европе Плюс. Не пропускай.
4: Краснодар онлайн.
1: Идеальный микс развлечений для тебя.
4: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
1: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Автошкола «Шанс» – это федеральный уровень подготовки водителей. Мы – обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс» – уверенность с первого занятия.
7: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
9: Интернет не работает? Социальные сети молчат?
10: Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
11: Капитан Скидочкин, разрешите доложить? Засекли новую акцию.
12: Срочно выдвигаемся. А где мы ее будем искать?
11: В Каро. Там хиты проката со скидкой во всех кинотеатрах. Нужно срочно проверить раздел Каро-акция на сайте karofilm.ru.
12: В погоню!

0: Джон Саммит, The Wall, Julia Church, Shades of Blue на радио номер один в России. Меня зовут Миша Зайцев, мы двигаемся дальше. Shades of Blue, я вот подумал о том, что оттенков синего, да, их в целом очень много разных оттенков, да, ну, судя по названию трека, вообще, я пришел к тому, что самый неприятный оттенок, наверное, он отображается на лице, когда ты проверяешь банковский счет после отпуска. Вот это самый неприятный оттенок синего, его можно только в зеркале разглядеть в таких ситуациях. Я надеюсь, у вас всех лето проходит прекрасно. Если нет, делай громче хиты. Настроение 100% поднимется вверх. Кевин Бланк нам в этом поможет. Джулия Кинс на фите Better Days. Сразу после Алекса Уоррена. Your Dream в твоих динамиках совсем скоро. Никуда не уходи.
1: Реклама.
2: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.

0: ВИЧ
1: спит?
2: Меня это точно не коснется.
0: Все заразившиеся ВИЧ думали именно так. Не надейся на авось. Пройди обследование в поликлинике по месту жительства.
3: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: С вами Gym Kids. Все лето дарим 2 занятия по гимнастике и скидку 10% на покупку абонемента по промокоду Gym Leto. Центры в Краснодаре. МЦ Красная площадь, ТЦ Меридиан и Семеренко 47. Влюбляем детей в движение. Акция действует с 1 июля по 31 августа.
5: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный Настажен 3 в магните экстра и семейном с картой Магнит Плюс. Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары Бергнер. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner 6+.
6: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь, фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
7: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
8: Категория 18+.
9: Отдых на берегу Черного моря в оздоровительном комплексе «Дагомыс». Бассейны с подогреваемой морской водой, собственный пляж, шведский стол, анимация для всей семьи, широкая медицинская база. При полной предоплате скидка 10%. Важное условие – бронирование через официальный сайт dagomys.ru или по телефону 8 800 550 2590. «Дагомыс» – лучший выбор вашего отдыха.
10: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. В ГАО «Оздоровительный комплекс «Дагомыс» УДП РФ, город Сочи, ОГРН 102-770-05-38-920-0+.
11: 102.2 FM. 102.2 FM.
12: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Будем слушать классную музыку без каких-либо остановок. Рассказываю, что в нашем плейлисте. Обязательно BTS с треком Swim появится совсем скоро. Так, нас ждет Федер, да, Lordly в твоих динамиках. Ранее остальный красавчик Bruno Mars и его I Just Might. Все это специально для тебя на Европе Плюс. Не пропускай.
1: Реклама.
2: Он прячется в темноте. Он тверд, как алмаз.
3: Это всего лишь камень в почке, а не злодей из кино.
4: В Сиэль-Доктор удаляют камни без разрезов.
5: Ювелирная точность.
4: И вы снова в строю.
5: Избавьтесь от камней в Сиэль-Доктор.
4: Краснодар, Северная, 418. 8-861-205-48-75.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18. Плюс 7-861-205-71-11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 120-770-091-74-86. Город Москва.
8: Смотри Муз-ТВ. Лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
9: Категория 18+.
10: Капитан Скидочкин, разрешите доложить? Засекли новую акцию.
11: Срочно выдвигаемся. А где мы ее будем искать?
10: В Каро. Там хиты проката со скидкой во всех кинотеатрах. Нужно срочно проверить раздел Каро-акция на сайте karofilm.ru.
11: В погоню!

0: в разделе «Новости» 0+.
1: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: hitfm.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 12 часов дня в столице.

0: Marshmallow, Portugal the Man. Европа плюс Феникс. Да, прекрасная птица возрождается. Из пепла взлетает. И мы летим дальше по хитам. Европа плюс Тиесты и Бриана Грейс. Впереди Beautiful Places. Сразу после Амеми Пьяче, Альфа и Ману Чао.
1: Реклама.
2: Наш кирпич на всю страну славится. Красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца. Лицевой керамический кирпич Верона Кроста со скидкой 15%. Славянский кирпич. 8 800 100 0401.
3: К правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.

0: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: ООО «Родинка».
3: Город подождет. Время отдыхать в Санторини. Бронзовый загар, кристально чистый бассейн, прохладительные безалкогольные напитки и атмосфера настоящего отдыха ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
2: 0+.
4: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Лето. Время для отдыха. Приглашаем в термальный комплекс «Термаленд» в Краснодаре. Вас ждут бассейны, парные и зоны отдыха. По выходным – детская анимация, пенные вечеринки и аквадискотеки. Проведите день с семьей и зарядитесь энергией в «Термаленд» на Крылатой 2. Озмол. 0+.
6: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
7: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: 15 лет работаю с гипсокартоном. Знаю, что для влажных зон нужен особый, влагостойкий. Новый лист «Аквамарин» от Knauf превзошел все ожидания. И плотный, и режется просто, и малярку отлично держит.
10: Гипсокартон нового поколения Knauf лист «Аквамарин». Новый уровень влагостойкости.
11: Если по ценам все не то, на «Автоспот» со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот». 0+.
12: Больше хитов. Больше музыки.

0: Это волшебный хит, это волшебный фит от Диджея Гоша и Джейсон Дерулы Мелоди Мичико на радио номер один в России. Делай громче, танцуй вместе с нами, лето на дворе. В конце концов, Лорин впереди, красотка нас ожидает, победительница Грэмми Warning Signs поет. До этого отличная совместная работа Лени и Калм Скотта. Stay in Европе Плюс.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
3: Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025».
4: Краснодарское представительство Университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
5: Катаракту уберем, радость зрения вернем. Снова станет четким мир. Глаз-центр – верный ориентир.
6: Удаление катаракты всего за 20 500 рублей за один глаз. Без швов и госпитализации. Клиника «Глаз-центр» в Краснодаре. Улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 июня по 31 августа 2026 года включительно. Подробнее на сайте глазцентр.ру.
7: Ну какие инновации могут быть в семечках?
8: Держи, новинка от кукусиков. Сладкое семечко.
7: Стоп. Что это было? Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально!
8: Технология! Сладость не на кожуре, а в ядре!
7: Да еще!
8: Семечки и кукусики! Врываемся в сладкую жизнь!
9: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот». 0+.
10: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
11: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Usual, Эмиль Анжел и Ультранейт, Moving to the Sun на радио номер один в России. Прямо здесь, прямо сейчас. Меня зовут Миша Зайцев, и, во-первых, у меня есть для тебя рекомендация. Да, очень важно. Бывает же такое, да, что ты уже переслушал все на свете. Как будто бы уже, ну, даже не знаешь, что включить. В плейлисте уже все надоело. Прямо сейчас порядок действий, который необходимо предпринять, чтобы это исправить. Заходишь на любой Play Market, да, в своем смартфоне, вводишь в поиске название Radio Hub, скачиваешь, нажимаешь прекрасную кнопочку Европа Плюс, и там 9 свежайших, новейших музыкальных потоков абсолютно на любой вкус. Мой фаворит — это пока кей-поп, совершенно чудесные музыкальные произведения там, ну и вообще в любом ты найдешь что-то для себя, и рок, и свежее, и новое, и урбан, все для тебя, обязательно скачивай. Моя искренняя, честная рекомендация, там просто невероятная музыка. Как и здесь у нас далее, Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love, сразу после эгоистки от Zivert в твоих динамиках, не пропускай.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее ум на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.

0: целоваться, можно с ним идти в разные приключения. Я не знаю, Бейонсе подходит для всего, что угодно. Crazy in Love на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки. Никуда не уходи. Все специально для тебя.
1: Не обновляй старт.

0: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Топ Ньюс на Европе плюс.
2: О самых интересных новостях мира шоу-бизнеса нам прямо сейчас расскажет Влад Григорян. Привет!
3: Привет, Кирилл! Всем добрый день! Фронтмен группы Мьюз Мэттью Беллами считает, что группа продержалась 30 лет именно благодаря тому, что никогда не вписывалась в тренды. По его словам, альтернативность и отсутствие моды спасли команду, когда интерес к другим стилям угас. Мэттью Беллами признался, что когда встретил на фестивале Коачелла Джека Уайта и Альберта Хаммонда-младшего, то все трое удивились, что они все еще на сцене. Беллами также сказал, что гитарное соло в 2000-х уже казалось пережитком, но Уайт сумел его возродить. Джастин Бибер вполне возможно будет участвовать в шоу в перерыве финала чемпионата мира по футболу 19 июля. В списке уже Мадонна, Шакира и группа BTS, и это 11-минутное выступление станет первым в истории футбольных мундиалей. Young Blood дал волю чувствам и расплакался на сцене фестиваля Bloodfest, признавшись, что чувствует себя оторванным от всего и не может понять причину этого. После шоу он опубликовал видео, объяснив, что это был моральный сбой и накопившиеся эмоции. Артист также признался, что его всегда ранит критика в интернете. И только рядом со своими фанатами он чувствует себя комфортно и в безопасности. Oasis выпустили дебютный тизер документального фильма «Don't Look Back in Anger». В ролике кадры подготовки к туру и первое за 20 лет совместное интервью братьев Галлахеров. Картина выйдет в кинотеатрах в сентябре, ну а затем появится на Disney+. Это были новости, о которых говорят Топ Ньюс на Европе+.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Догма 5».
5: Статус не измеряется в метрах, он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

подумать, что четверг настанет так внезапно. Предпоследний рабочий застиг врасплох. Не могу сказать, что это плохо, ведь мы с тобой все ближе к заветным выходным. 13 часов 3 минуты. Кирилл Камбаров приветствует тебя. На ближайший час Европа плюс Краснодар – твой источник вдохновения, грамотных мыслей, крутой музыки. Если проявишь инициативу и дозвонишься во второй половине часа, можешь стать обладателем большого запаса мороженого. Ice Quest позволяет. Чуть раньше случится гороскоп, астрологи считали самую важную информацию дня, и я ее с тобой обязательно поделюсь. Делиться приветами и поздравлениями – это уже твоя миссия. Кидай сообщение в личку Европа плюс Краснодар ВКонтакте. Ну и слушай хиты. В ближайшие 60 минут лови магнетик Баузе. Медуза и Генриха Мамиль не пойдут домой. А Flight Facilities и All Eyes решат все твои проблемы. Поехали!

Лайм. 13 часов 10 минут, 16 июля на календаре, и сегодня отмечается День вкусной еды. Это может быть ПП-история, а может быть совсем не ПП. Но отмечать праздник нужно в хорошей компании, за доброй беседой, и фоном звучит исключительно

классе. Александру улетает благодарочка от гостей из Санкт-Петербурга, Лилии и Николая. Спасибо за такую насыщенную и интересную программу. А вот Лиза сегодня в хорошем настроении, хочет, чтобы такое же настроение было у всего города. Ну что, принято? Далее все окрашивается в малиновый цвет, Майя Мишель появляется, и ее луна становится цвета спелой ягоды. Краснодар.

0: «Где ты?» Мисс Мой хит «Hello» в 13 часов 20 минут на Европе плюс Краснодар. Любовный привет улетает и любителям астропрогнозов. Уже через два хита будем знакомиться с гороскопом на сегодня. Но прежде Джастин Тимберлейк, он исполнит «What goes around comes around». А еще будет «Tempo City» с «Self Aware». Больше хитов, больше музыки на Европе плюс.
1: Реклама.
2: Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.
3: Кроссовер «Амода С5» вступает в новую эру вместе с тобой. Современный стильный дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном, комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В «Квазар Краснодар» на Новороссийской 250/6. Подробности по телефону 8 861 205 2450. От 2 299 тысяч рублей.
4: Планируешь семью и детей? Проверьте свой ВИЧ-статус в поликлинике по месту жительства вместе. Забота о здоровье будущей семьи – ваша ответственность.
5: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Спешите посетить аквапарк Ниагара. Водные горки, бассейны, анимация, пенные вечеринки и незабываемые впечатления от отдыха у воды. Дети до 12 лет бесплатно. Тургеневское шоссе 35, район Мега-Адыгея.
8: 0+.
9: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
10: Но это ведь долго и сложно.
9: Вовсе нет. В Евродент Новоснецова 44. Система протезирования все на 4. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
10: Звучит надежно.
9: Конечно. Звони 201-22-50.
11: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
12: Внутрикостная дентальная имплантация.
13: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
14: Аптеки здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
17: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот». 0+.
18: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал «Центр города». Красная, 176. Найди. Влюбись. Купи. 6+.
19: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
20: Краснодар.
21: Онлайн. Европа. Плюс.

0: и вот что обещает день сегодняшний. Овны, будет хотеться всего и сразу. Вы это получите. Тельцы, любой плохой день можно исправить встречей с хорошим человеком. Близнецы, что бы вы сегодня ни задумали, удача с вами заодно. Раки, на скамейке запасных вам точно не дадут сегодня отсидеться. Львы, чем спокойнее вы будете, тем удачнее пройдет этот день. Девы, следует оказать сопротивление своим вредным привычкам. Весы, помните, что для вежливости не обязательно нужна искренность. Скорпионы, обострение чувства прекрасного скрасит этот день. Стрельцы, парадоксально, но вы только больше устанете, если захотите посвятить день отдыху. Козероги, сила воли сегодня наконец победит силу лени в этом неравном бою. Водолеи, вы явно любимчики у этого дня. Ну и рыбы, меньше сегодня думайте о том, что сказать и кому.
1: Гороскоп.
2: Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: Ice Quest на Европе Плюс.
1: 13 часов 36 минут. Если есть возможность поставить дела на паузу, сделай это прямо сейчас. И дозванивайся в Ice Quest для того, чтобы стать обладателем большого запаса мороженого от Европы Плюс Краснодар. Накануне слышал подсказку и знаешь, где сегодня в городе спрятан запас вкуснейшего десерта? Ну, зачем дело встало? Звони 991-1022, код города плюс 7861.
2: Прогноз погоды.
1: Плюс 28 градусов в эти минуты в центре Краснодара. По данным Яндекс погоды вечером 26 тепла, ночью 21 выше 0. Завтра будет малооблачно, осадки не предвидятся, днем на термометрах плюс 30 градусов.
3: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
4: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейд». Квартиры с кухней-гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейд». Звоните с...
2: Реклама.
5: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
6: Ну все, пора бежать.
7: Куда бежать?
6: За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая подвеска, панорамная крыша, вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена всего от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Новый JQ J6. Запишитесь на тест-драйв в Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Звоните плюс 7 861 205 26 13.

0: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: Сезонная распродажа товаров для отдыха в Бау-центре. Скидки до 30% на мебель, шезлонги, грили, шатры и аксессуары для отдыха. Для больших компаний и уютных посиделок вдвоем все, чтобы отдых в саду стал еще приятнее. Подробности акции в магазинах. Бау-центр. Поможем представить, выбрать, воплотить.
2: Привет, а ты чего не здороваешься?
3: Ой, да не разглядел тебя что-то.
4: Лица и надписи стали расплывчатыми, сфокусироваться все сложнее. Запишитесь на консультацию в клинику «Глаз-центр». Лазерная коррекция зрения всего 15 500 рублей за оба глаза. Клиника «Глаз-центр» в Краснодаре, улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Эксмиролазерная кератоктомия. Акция действует с 1 июня по 31 августа 2026 года включительно. Подробнее на сайте glascenter.ru.
5: Движение, контроль, уверенность. Это новая линейка «Москвич-М». Две модели, два характера. «Москвич-М70» – городской кроссовер с современными технологиями для комфортного и уверенного движения каждый день. «Москвич-М90» – полный привод, семиместный салон, выразительный дизайн. Убедитесь лично, пройдите тест-драйв у единственного официального дилера «Москвич» в Краснодаре – «Триа Моторс». Подробности по телефону 206-0172. Аэропортовская 4А.
6: Рекламная служба в Краснодаре.
7: Европа+.ру. Раздел «Контакты».

0: Квест на Европе Плюс.
1: 13 часов 43 минуты. Сегодня новая героиня из квеста Лидия. Она первой дозвонилась. Ей и слово «Привет».
2: Привет.
1: Лидия, вот какой, на твой взгляд, самый лучший день недели для поедания мороженого?
2: Любой день недели.
1: Ты сладкоежка. Да, с понедельника по пятницу и в субботу-воскресенье отдельно побольше. Порция побольше.
2: Да.
1: Окей, хорошо. Ну, у тебя сейчас будет возможность распределить мороженое по дням. В случае твоей победы тебе достанется большой запас. Ты готова?
2: Да, готова.
1: У меня для тебя три варианта, где сегодня спрятан большой запас мороженого от Европы Плюс. Вариант первый – в районе Северных мостов. Второй – парк стадиона Кубань. И третий – скульптура Шурик и Лидочка. Твой ответ?
2: Скульптура Шурик и Лидочка.
1: Она это сказала, мы это услышали.
0: Квест пройден. Собирай свой запас мороженого.
1: Лидия, ты справилась с заданием. Ты получаешь от Европы Плюс запас мороженого. Хватит для всех твоих друзей. Поздравляю.
2: Спасибо, Европе Плюс.
1: Ой, какая там группа поддержки. У нас есть Лидочка. Шурик куда-то ушел, судя по всему. Давай теперь выберем место в Краснодаре, где спрячем запас мороженого завтра. Предлагаю тебе на выбор парк со слоном, дворец спорта «Олимп» и драмтеатр.
2: Драмтеатр.
1: Драмтеатр. Почему? Объясни свой выбор.
2: Люблю этот вид искусства.
1: Окей, Мельпомена тебе благодарна. Что ж, завтра запас мороженого будет спрятан у драмтеатра. Ты сможешь стать обладателем этого большого запаса, если с 13 до 14 часов дозвонишься в Ice Quest и назовешь верное место.
3: Спонсор программы ИП Нефедов Дмитрий Николаевич. Фабрика

0: Ваня Дмитриенко в 13 часов 51 минуту на Европе плюс Краснодар щедрой порции ртути. Не будет лишним напомнить, что 2 августа у Вани большой концерт в Лужниках. Событие обещает быть грандиозным, поэтому если есть возможность быть к нему причастным, присоединяйся. В часе новом Алексей Манулов, у него для тебя еще больше хитов, больше музыки. Эту же 60-минутку украсит хит «Over You», да это Оффенбах и Джастина Джесса. Меня зовут Кирилл Камбаров, четверг продолжается, и пусть он тебя приятно удивит.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет! В Москве 14:00.

0: и очень даже по-летнему. Talk to you. Это Анотр на Европе Плюс. Привет, привет всем, кто с нами. Меня зовут Алекс Мануилов. Ну а впереди Рэй Далтон, Френч Монтана и новый хит не пропусти от Джон Саммит. И, конечно, не забывай про наше новое приложение Radio Hub. Бесплатно, без регистрации. Запуск плеера в один клик и много других очень классных фишек. Так что скачивай наше новое приложение. Приложение Европа Плюс Radio Hub.
1: Реклама.
2: Наш кирпич на всю страну славится. Красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца. Лицевой керамический кирпич Верона Кроста со скидкой 15%. Славянский кирпич. 8 800 100 0401.
3: Время новых высот. Премиум-курс пилотирования вертолета теперь в автошколе «Шанс». Готовим частных пилотов «Робинсон Р-44» и обучаем на все категории прав. Автошкола «Шанс». Мы кандидаты в резиденты Сколково. Теперь еще выше.
4: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: ООО «Родинка».
7: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнако.дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи. Акция 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правила, количество призов, месяц, срок и порядок получения на сайте можнако.дефиспрома.ру.
8: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. «Медист23.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Мороженое – это круто!
10: А Крутис Айс еще круче!
9: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пиноколада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
11: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
12: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
11: Не упустите свой шанс стать родителями.
12: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот» 0+.
14: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
15: 102.2 FM.
16: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
17: Европа Плюс.

0: Развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.
5: Сезонная распродажа товаров для отдыха в Бау-центре. Скидки до 30% на мебель, шезлонги, грили, шатры и аксессуары для отдыха. Для больших компаний и уютных посиделок вдвоем все, чтобы отдых в саду стал еще приятнее. Подробности акции в магазинах. Бау-центр. Поможем представить, выбрать, воплотить.
6: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный Настажен 3 в магните экстра и семейном с картой Магнит Плюс. Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары Бергнер. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner 6+.
7: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
8: Категория 18+.
9: Капитан Скидочкин, разрешите доложить? Засекли новую акцию.
10: Срочно выдвигаемся. А где мы ее будем искать?
9: В Каро. Там хиты проката со скидкой во всех кинотеатрах. Нужно срочно проверить раздел Каро-акция на сайте karofilm.ru.
10: В погоню!

0: Новости 0+.
1: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
2: Европа Плюс. Кинокайф. Только горячие премьеры и только для слушателей Европы Плюс. Триллеры, приключения, экшен, супергерои и захватывающие истории. Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Европаплюс.ру. Для киноманов старше 12 лет.
3: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
4: Европа.
0: Дальше только хиты.

0: вечера. Летний вайб на Европе плюс.
1: Реклама.
2: Автошкола «Шанс» – это федеральный уровень подготовки водителей. Мы – обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс». Уверенность с первого занятия.

0: ВИЧ.
1: Спит?
2: Меня это точно не коснется.
0: Все заразившиеся ВИЧ думали именно так. Не надейся на авось. Пройди обследование в поликлинике по месту жительства.
3: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: На связи Fly Zone. Все лето лови скидку 30% на разовое посещение по промокоду FlyZoneLeto. Не откладывай эмоции. Увидимся во Fly Zone. Акция действует с 1 июля по 31 августа.
5: Он прячется в темноте. Он тверд, как алмаз.
6: Это всего лишь камень в почке, а не злодей из кино.
7: Все Эль-Доктор удаляют камни без разрезов.
8: Ювелирная точность.
7: Вы снова в строю.
8: Избавьтесь от камней.
7: Все Эль-Доктор.
8: Краснодар, Северная, 418. 8-861-205-48-75.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18. Плюс 7-861-205-71-11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 120-770-091-74-86. Город Москва.
11: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный на Стажен 3 в магните экстра и семейном с картой Магнит Плюс. Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары Бергнер. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner6+.
12: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
13: Капитан Скидочкин, разрешите доложить? Засекли новую акцию.
14: Срочно выдвигаемся. А где мы ее будем искать?
13: В Каро. Там хиты проката со скидкой во всех кинотеатрах. Нужно срочно проверить раздел Каро акция на сайте karofilm.ru.
14: В погоню за

0: Европа+.
1: Рекламная служба в Краснодаре.
0: Европа+.ру. Раздел «Контакты». Европа+.

0: только хиты.
1: 45 минут.
2: И в следующие 45 минут с нами серьезный парень Зейн. Die for me. Горячий хит и супер новинка от Мадонны и Мартин Гаррикс. Bizarre.

0: Реклама.
1: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
2: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз — тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, звери. Жми больше всех на этой неделе и тур на концерт «Руки вверх» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
3: Капитан Скидочкин, разрешите доложить? Засекли новую акцию.
4: Срочно выдвигаемся. А где мы ее будем искать?
3: В Каро. Там хиты проката со скидкой во всех кинотеатрах. Нужно срочно проверить раздел Каро акция на сайте karofilm.ru.
4: В погоню!

0: замедляется время рядом с тобой, ну а мы только ускоряемся. Это «Градусы» были, новый трек, который называется «На ресницах». Всем-всем-всем привет и отличного дня с Европой Плюс. Меня зовут Алекс Мануилов, а они уже скоро. Это Ива Макс, это Бомб Сантара Кайза и хит, который однозначно подкупает своей искренностью и своей простотой. Впереди «Мизмо», не пропусти «Hello».
1: Реклама.
2: Наш кирпич на всю страну славится, красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца – лицевой керамический кирпич «Верона Кроста» со скидкой 15%. Славянский кирпич. 8 800 100 0401.
3: К правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.
4: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
5: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
6: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Ну какие инновации могут быть в семечках?
9: Держи. Новинка от кукусиков. Сладкое семечко.
8: Стоп. Что это было? Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально!
9: Технология! Сладость не на кожуре, а в ядре!
8: Да еще!
9: Семечки и кукусики! Врываемся в сладкую жизнь!
10: Сезонная распродажа товаров для отдыха в Бау-центре. Скидки до 30% на мебель, шезлонги, грили, шатры и аксессуары для отдыха. Для больших компаний и уютных посиделок вдвоем все, чтобы отдых в саду стал еще приятнее. Подробности акции в магазинах. Бау-центр. Поможем представить, выбрать, воплотить.
11: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Семыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Семыч». Победа вкуса и качества.
12: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 28 место Еврохит ТОП 40 Европа Плюс. Дебют был как раз на прошлой неделе, напомню. Значит, шанс продвинуться ближе к вершине есть у Мизмо на этой. Завтра пятница, а значит, итоги недели. Стартуем, напоминаю, как всегда, в 14.00. Время московское.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
3: Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025».
4: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный на «Стажен-3» в «Магните Экстра» и семейном с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner 6+.
5: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
6: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
7: Категория 18+.
8: Капитан Скидочкин, разрешите доложить? Засекли новую акцию.
9: Срочно выдвигаемся. А где мы ее будем искать?
8: В Каро. Там хиты прокаты со скидкой во всех кинотеатрах. Нужно срочно проверить раздел Каро акция на сайте karofilm.ru.
9: В погоню!

0: разделе «Новости». 0+.
1: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Хиты самых разных стилей.

0: 16:50 в Москве. И до конца этого часа сначала Рехаб Вайс, Джейби Купер вместе. Причем, а затем оптимистичная Call Me Maybe от Карли Рэй Джепсен на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты.
7: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
8: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолупский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте «Магнит Плюс» 189 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
9: Вернем на...

0: Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организаторе правил, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: Maybe. Ну а в начале следующего часа очень красивая история под названием Broken Strings. Это будет Алан Уокер. Ждем.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.

0: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Добрый вечер. Меня зовут Влад Григориан. Далее к свежим новостям. Бренд «Сделано в России» теперь будут развивать по-новому. Любители воркаута соберутся в Краснодаре, а японская полиция разыскивает медведя-взломщика. Теперь подробнее. Обновлена программа по формированию и продвижению национального бренда «Сделано в России». Подписано распоряжение правительства. Программа распланирована до 2030 года. Теперь она ориентирована не только на внешние рынки, но и на внутренний. Цель – повысить доверие к отечественным товарам. По итогам продаж новых легковых автомобилей за первое полугодие 2026-го Россия занимает 14-е место в мире, немного уступая Южной Корее, Мексике и Испании. По данным Автостата, возглавляет список Китай, несмотря на 20-процентное падение продаж. Далее следуют США и Индия. В Евросоюзе запретили продажу туристических поездок в Россию. Об этом сообщает РИА Новости. Под запрет попали даже плакаты, которые рекламируют такие туры. Поэтому европейцам, которые все же решили посетить Россию, теперь приходится самостоятельно организовывать путешествия. В Краснодаре состоится масштабная тренировка по воркауту. В ней могут принять участие все желающие от 14 до 35 лет. Это возможность попробовать себя в уличной гимнастике, научиться элементам у опытных атлетов. Сбор завтра в 10 часов 30 минут на улице Московской, 69, литер С. В Японии разыскивают медведя, который 14 раз проникал в дома и забирал еду местных жителей. В одном случае хозяину пришлось полминуты удерживать раздвижные двери, пока зверь, стоя на задних лапах, пытался их открыть. Установлены ловушки и электрические ограждения возле домов, используют и народные средства отпугивания на основе японской горчицы. Теперь о валюте и погоде. Курс доллара 77 рублей 96 копеек, евро 88 рублей 91 копейка. В центре Краснодара сейчас 28 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра малооблачно, осадки маловероятны, плюс 30 по Цельсию. Предстоящей ночью 21 выше нуля. К этой минуте все новости. Дальше только самая лучшая музыка и Алекс Мануилов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Догма 5».
3: Статус не измеряется в метрах. Он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма 5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: отличного вечера в компании с Европой Плюс. Меня зовут Алексей Манойлов. А вот через пару быстрых минут тот, чье имя сейчас можно встретить во многих чартах мира. И однозначно он уже вошел в эшелон звезд первой величины. Хотя для него самого звездный пафос — это не его. Звездный пафос чувств по определению. Впереди на Европе Плюс через пару минут Алекс Уоррен, Fever Dream.
1: Реклама.
2: Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.
3: Планируешь семью и детей? Проверьте свой ВИЧ-статус в поликлинике по месту жительства вместе. Забота о здоровье будущей семьи – ваша ответственность.
4: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
7: Катаракту уберем, радость зрения вернем. Снова станет четким мир. Глаз-центр – верный ориентир.
8: Удаление катаракты всего за 20 500 рублей за один глаз. Без швов и госпитализации. Клиника «Глаз-центр» в Краснодаре. Улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 июня по 31 августа 2026 года включительно. Подробнее на сайте glasscenter.ru.
9: 15 лет работаю с гипсокартоном. Знаю, что для влажных зон нужен особый, влагостойкий. Новый лист «Аквамарин» от Knauf превзошел все ожидания. И плотный, и режется просто, и малярку отлично держит.
10: Гипсокартон нового поколения Knauf лист «Аквамарин». Новый уровень влагостойкости.
11: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
12: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
11: Не упустите свой шанс стать родителями.
12: Клиника репродукции «Эмбрио». 8-800-500-2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот» 0+.
14: Движение, контроль, уверенность. Это новая линейка «Москвич-М». Две модели, два характера. «Москвич-М70» – городской кроссовер с современными технологиями для комфортного и уверенного движения каждый день. «Москвич-М90» – полный привод, семиместный салон, выразительный дизайн. Убедитесь лично, пройдите тест-драйв у единственного официального дилера «Москвич» в Краснодаре «Триа Моторс». Подробности по телефону 206-0172. Аэропортовская 4А.
15: Рекламная служба в Краснодаре.
16: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
17: Европа.
16: Плюс.

0: на Малиновой Луне. Это группа «Моя Мишель». 17.36 в Москве. Дальше больше хитов, больше музыки. Впереди Эбон. Будет LP и новейший летний хит от КДДК. Ждем «Бамбалео».
1: Реклама.
2: Кроссовер Amoda C5 вступает в новую эру вместе с тобой. Современный стильный дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном, комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Подробности по телефону 8-861-205-2450. От 2 299 000 рублей.
3: Город подождет. В

0: успеха ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
1: 0+.
2: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Лето. Время для отдыха. Приглашаем в термальный комплекс «Термоленд» в Краснодаре. Вас ждут бассейны, парные и зоны отдыха. По выходным детская анимация, пенные вечеринки и аквадискотеки. Проведите день с семьей и зарядитесь энергией в «Термоленд» на Крылатой 2. Озмоу. 0+.
4: Ваша мечта о совершенной фигуре и привлекательном лице становится реальностью в клинике Евромед. Здесь доступны все этапы преображения, от операции до восстановления. Запишитесь на бесплатную консультацию пластического хирурга и сделайте первый шаг к новой версии себя. Телефон +7 861 205 50 50. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Сезонная распродажа товаров для отдыха в Бау-центре. Скидки до 30% на мебель, шезлонги, грили, шатры и аксессуары для отдыха. Для больших компаний и уютных посиделок вдвоем все, чтобы отдых в саду стал еще приятнее. Подробности акции в магазинах. Бау-центр. Поможем представить, выбрать, воплотить.
6: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Семыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Семыч». Победа вкуса и качества.
7: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Топ-40 Лови на europaplus.ru.
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства. Производство со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.

0: приложение для путешествий номер один. Акция 16-20. Подробнее на tuto.ru/6+.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
6: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
7: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: «Странное летом» Лана Дель Рей, «Summertime Sadness» на Европе+. Плюс. Ну что, дальше еще больше летних хитов, разумеется, у нас намечается в следующем часе. Но прежде давайте перейдем в часовую границу на Европе+.
1: Европа+. Рок. Хиты с характером.

0: Краснодаре 18.00.
1: Европа плюс. Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Новости с плюсом.
0: Что и где интересного произошло, знает Кирилл Камбаров. Привет, Кирилл.
3: Привет, Влад. В Будапеште оживили жители Древнего Рима. Речь о новой выставке. Ее герои – население города Аквинкум, который существовал на территории современной Венгрии. Археологи-антропологи восстановили лица более 15 человек по найденным черепам. Для шестерых создали гиперреалистичные силиконовые головы. Остальные реконструкции выполнены из гипса. Фитнес-тренер Дот Ромеро раскрыл секрет стального пресса Лени Кравица. Он рассказал, что певец обычно не отдыхает между подходами основных упражнений, а качает пресс. Он делает всевозможные скручивания, стоит в планке и поднимает ноги в висе. Чтобы добиться стальных кубиков, Кравиц делает около 336 повторений или даже больше. Аквамариновый назвали еще одним главным цветом лета 26-го года. К такому выводу пришли модные обозреватели. Они заметили, что вещи такого оттенка все чаще появляются в ассортименте популярных брендов. Кроме того, знаменитости и блогеры часто публикуют фото в одежде цвета аквамарин. Особое внимание эксперты призвали обратить на аквамариновые платья и обувь. Сразу два трупных цветка зацвели в ботаническом саду Хантингтон недалеко от Лос-Анджелеса. Сотни людей спешат увидеть редкое явление своими глазами и заодно вдохнуть неповторимый зловонный аромат. Именно им славится это тропическое растение родом с индонезийского острова Суматра. Цветение длится день-два, поэтому некоторые люди берут отгул на работе, чтобы не упустить возможность посмотреть на цветок. Это были новости, о которых говорят. Новости с плюсом на Европе+. Плюс.
4: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер-1».
1: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейд». Квартира с кухней-гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейд». Звоните звездочка 0031. О, специализированный застройщик «Краснодарский девелопер 1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Всем привет! 18 часов 3 минуты, финишная прямая рабочего четверга и легкого пути домой желаю тебе я, Влад Григорьян. Надеюсь, ты уже завершил все рабочие вопросы, а в дороге вот чем с тобой займемся. Примерно через полчаса запустим игру «Будь в форме». На кону крутой набор для тренировок. Не прозевай, приглашение позвонить. Примерно через полчаса, чуть раньше, узнаешь гороскоп на завтра, на препятницу. Твои приветы и поздравления, если пожелаешь, тоже прозвучат. Сейчас загляни в личку сообщества Европы плюс Краснодар ВКонтакте и там оставь текст. А музыкально провожаем день только под мировые хиты «Stay» и «Leoni». Да, «Stay» называется хит от «Leoni» и «Калу Маскота». Обязательно его послушаем. Будет и задорный бенгер «Meet Me in the Dark» дуэта «Ave». А еще ударный трек Джона Саммита «The Boy» Джули Чоч. Делай громче, погнали!

0: 18 часов 11 минут, точное краснодарское, и уже почти 9 часов, как Александр из Москвы празднует свою победу в игре на повышение в летнем У на Европе+. Да, Саш, сегодня, во-первых, после 7 утра поймал подсказку от Тимура Бодрова о том, где и когда остановиться, чтобы не потерять денежный выигрыш, и потом, после 9 часов, Александр дозвонился и выиграл, с учетом бонуса, внимание, 14 640 рублей. Поздравляем! Завтра надеюсь на тебя, что сделаешь все необходимое по той же схеме и оформишь перевод денег от Европы Плюс уже в Краснодар, а конкретно на твой счет. Удачи! И роскошный хит уже сейчас в придачу, а также тебе на удачу. Это Swim от группы BTS.
1: Краснодар. Online.

0: Хит «I don't wanna go home» проекта «Медуза» и Генрика Мамиля. Слышала его в выходные в Анапе на побережье несколько раз за вечер. И теперь он ассоциируется у меня с морским прибоем. Желаю и тебе подобных ярких впечатлений в наступающий уикенд. А до него нам с тобой предстоит еще как-то разобраться с пятницей. Чтобы было полегче, не пропусти гороскоп на завтра. Через несколько минут на Европе плюс Краснодар. Сразу после менее курортных суперхитов группы Coldplay и DJ Tiesto. Они уже на подходе.
1: Реклама.

0: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: ООО «Родинка».
3: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
4: «Байк-центр».
3: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
4: «Байк-центр».
3: Самокаты от 3 500 рублей.
4: «Байк-центр».
3: Ищи магазин в своем городе.
5: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
6: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
7: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: 20

0: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: 15 лет работаю с гипсокартоном. Знаю, что для влажных зон нужен особый, влагостойкий. Новый лист «Аквамарин» от «Knauf» превзошел все ожидания. И плотный, и режется просто, и малярку отлично держит.
2: Гипсокартон нового поколения «Knauf» лист «Аквамарин». Новый уровень влагостойкости.
3: Если по ценам все не то, на «Автоспот» со скидками «ТО». Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот» 0+.
4: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в Неон Авто, обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от Neon Auto Краснодар. Превращаем ночь в день.
6: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
7: Европа Плюс.
8: Краснодар онлайн.

0: 17 июля, пятница. Овны, ожидайте расплату за хорошие дела в виде подарков от окружающих. Тельцы, атмосфера дня будет легкой и непринужденной, не нарушайте ее. Близнецы, стрелы Амура завтра окружат вас со всех сторон. Раки, не стоит бросать начатое в надежде, что все разрешится само собой. Львы, сомневаться можете сколько угодно, но пробовать нужно обязательно. Девы, завтра вы точно узнаете, чего хотите на самом деле. Весы, обратите внимание на тех, кто всегда почему-то оказывается рядом. Скорпионы, обязательно позвоните тем, кому очень давно не звонили. Стрельцы, завтра вы непревзойденные специалисты в достижении невозможного. Козероги, позвольте себе отключить голову и немного отдохнуть. Водолеи, во избежание ошибок завтра стоит бездействовать. Рыбы, если не хотите, чтобы день мучительно тянулся, хорошенько поработайте.
1: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
2: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейд». Квартира с кухней-гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейд». Звоните звездочка 0031. По специализированной застройщик «Краснодарский девелопер 1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Европе плюс.
1: 18:35. Твое время действовать. Шанс забрать крутой спортивный набор. Это скакалка для кардио, массажный роллер для восстановления, удобная бутылка для воды и комплект для игры в бадминтон. Нужно дозвониться сейчас на Европу плюс Краснодар. Номер 991-102.2. Если набираешь на мобильном, начиная с телефонного кода нашего города, плюс 7-861, а потом 991-102.2. Трубку в руки и вперед.
2: Прогноз погоды.
1: В центре Краснодара сейчас 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, ночью 21 выше нуля. Завтра облачно с прояснениями. Дождь не планируется. И до 30 градусов.
3: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
4: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейд». Квартиры с кухней-гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейд». Звоните звездочка 0031. Госспециализированный застройщик «Краснодарский девелопер 1». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Реклама.
5: Статус не измеряется в метрах. Он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
7: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
8: Но это ведь долго и сложно.
7: Вовсе нет. В Евродент Новоснецова 44. Система протезирования все на 4. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
8: Звучит надежно.
7: Конечно. Звони 201-22-50.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Внутрикостная дентальная.

0: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист» – это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. «Медист23.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Мадам, выходите за меня.
2: О, мне кажется, вы преследуете личную выгоду.
1: Если бы я хотел выгоды, я бы пошел в первый «Лада-центр».
2: А что там?
1: Выгода до 400 тысяч рублей на новую «Лада». И сигнализация в подарок. Знаете, пожалуй, вы правы. Я хочу выгоды. Прощайте. Я еду на Покрышкина. «Лада» с максимальной выгодой в новом дилерском центре на Покрышкина. Вы обязательно влюбитесь. Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар. Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности об организации акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
3: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 4 миллионов рублей в жилом комплексе «Улыбка». Знаменитый парк «Краснодар» всего в 15 минутах на авто. Ключи сразу. «Неометрия». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Постройте свою счастливую жизнь вместе с девелоперской компанией «Неометрия». Подробности на neometria.ru. Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ ЮФО Мегалит». Реклама не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Рекламная служба в Краснодаре.
5: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
6: Краснодар.
5: Онлайн. Европа Плюс.

0: на Европе плюс.
1: И с радостью этим вечером говорю физкульт. Привет, Андрей.
2: Привет, привет, Краснодар. Привет всем, кто слушает.
1: Ты имеешь возможность сейчас, дозвонившись, выиграть набор для тренировок, а также комплект для игры в бадминтон. Часто ли ты по утрам делаешь зарядку, Андрей?
2: Стараюсь. Когда не лень, никогда не забываю.
1: Сегодня была лень или отсутствовала лень, и зарядка случилась?
2: Сегодня тот самый день, когда лень, но я и ставлюсь.
1: Ну, давай так, ты делаешь зарядку прямо сейчас и отвечаешь на вопросы. Так должно получиться у нас. Договорились?
2: Все хорошо.
1: Так, ты отжимаешься в течение 30 секунд и в это время отвечаешь на вопросы от спорта. Уверен, у тебя получится дать хотя бы 2 правильных ответа. Готов, Андрей?
2: Готов.
1: Внимание, время пошло. Как называется вид спорта, в котором выполняют красивые танцы на льду?
2: Танцы на льду.
1: Быстрее.
2: Фигурное катание.
1: В чемпионате какой страны по баскетболу выступает клуб Барселона?
2: Дальше.
1: Что засекают в спорте секундомером? Секундомером. Засекают что?
2: Ну, время.
1: Как называется исход матча, когда не удалось выявить победителя?
2: Ничья.
1: Принято. На 4 вопроса ты успел ответить за это время. Барселона, это же Испания.
2: Я прослушал начало.
1: Да, ну, потому что, видимо, долго вспоминал, как называются танцы на льду. Они действительно называются фигурное катание. Ну, а дальше и со временем, и с ничьей, все абсолютно верно. 3 правильных ответа, и это приносит тебе, Андрей, набор для тренировок и комплект для игры в бадминтон. Поздравляю тебя.
2: Класс, спасибо большое, спасибо, Европа Плюс.
1: Будем разыгрывать такой же классный набор и завтра с 6 до 7 часов вечера. Всем удачи.
3: Спонсор программы ООО «Глазцентр Краснодар».
4: Привет, а ты чего не здороваешься?
5: Ой, да не разглядел тебя что-то.
6: Лица и надписи стали расплывчатыми? Сфокусироваться все сложнее? Запишитесь на консультацию в клинику «Глазцентр». Лазерная коррекция зрения всего 15 500 рублей за оба глаза. Клиника «Глазцентр» в Краснодаре. Улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Эксимерлазерная кератоктомия. Акция действует с 1 июня по 31 августа 2026 года включительно. Подробнее на сайте glasscenter.ru.

0: Можно закольцевать этот проигрыш, слушать часами без остановки для поддержания отличного настроения. Классный хит «Talk to You» записали Анотер и 54 Ultra. Такими же заводными треками наполнен по будням на Европе Плюс специальный микс «Летний вайб». Тебе его представит Костя Фомин после 20.00. Но и в следующем часе у Кости для тебя много приятных сюрпризов, больше хитов, больше музыки. В таком же стиле завершим и эту 60-минутку под рок-мотивацию «If Today Was Your Last Day» от группы Nickelback. И микс фанка с кей-поп АПТ. Это Бруно Марс и Розе на Европе Плюс. А я, Влад Григориан, желаю тебе отличного вечера.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Frank Premium Banking Award» за 2025 год.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолупский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте «Магнит Плюс» – 189 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
6: Все инструменты «РУ» для профессиональных закупок. Для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Вернем.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, вести и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
5: Ну?
4: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: В Гиперленде есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
8: Кроме формата и каналов, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
9: В ленте!
10: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
11: Европаплюс.ру.
12: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
13: Европа!
14: Плюс.

0: эфире «Акула» с новостями прямо сейчас. Игорь, привет, рассказывай.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Костя, привет, всем добрый вечер. Число киберпреступлений в России стремительно снижается. Обслуживание карт Visa и MasterCard в России продолжается, несмотря на заявленный их постепенный вывод. И в Конго ученые обнаружили новый вид обезьян. Подробности далее. МЧС увеличила группировку для ликвидации паводков в Свердловской области. Дополнительно прибыли 42 спасателя и 10 единиц техники. Затоплены 443 жилых дома и 1792 приусадебных участка. В регионе вновь ожидаются сильные ливни. Глава МЧС поручил держать ситуацию на особом контроле. Сил и средств, по данным ведомства, достаточно. Власти продолжают мониторинг и готовятся к ухудшению погоды. Жителям рекомендуют следить за сообщениями спасателей. За полгода число киберпреступлений в России сократилось на 30%, с 371 до 252 тысяч. Статистику сообщил Минцифры. Также на портале госуслуг скоро появится красная кнопка для сообщения о мошенничестве и самозапрет на международные звонки. К системе антифрод подключились все крупные банки, операторы и платформы. Осенью будет представлен третий пакет мер «Антифрод 3.0». Глава НСПК Дмитрий Дубынин рассказал, что поддержка карт Visa и MasterCard после ухода платежных систем из России потребовала технических доработок и дополнительных затрат. Карты физически изнашиваются, и у чипов истекают сертификаты, их приходится обслуживать. НСПК вместе с банками провела работу, чтобы карты продолжали работать. Вопрос о полном выводе карт из оборота обсуждается. Решение будет принято после консультации с банками. В Демократической Республике Конго ученые обнаружили новый вид обезьян – Колобус конгоэнсис. Они весят около 7 килограмм и достигают 1,5 метра в длину, отличаются черной шерстью и розово-оранжевой окраской вокруг рта. Животных заметили еще в 2008 году, но подтвердить существование вида удалось только после многолетних исследований и генетического анализа. И в США мужчина попытался ограбить банк вместе с котенком, которого он забрал из зоомагазина. Забрав питомца, он пришел в банк, попросил сотрудника подержать котенка, а сам передал записку с требованием денег. Грабителя задержали на месте, а котенка вернули в магазин. При этом преступник несколько недель ходил в этот самый зоомагазин, чтобы пообщаться с животным. В магазине по этому поводу пошутили, что новый хозяин должен быть законопослушным. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 78 рублей 32 копейки. Евро 89 рублей и 33 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.
3: Кварц.

0: рэп-музыки прямо сейчас здесь на Европе Плюс. И диджей, который долгое время был на первой строчке авторитетного DJ Mag Top 100. Мадонна. Мартин Гаррикс. Bizarre. Кстати, этот трек запросто может быть первым из 40 возможных в нашем Еврохите. Ты можешь посодействовать на нашем сайте europaplus.ru. Поэтому добро пожаловать, заглядывай, голосуй, поддерживай. Ну и завтра в последний рабочий ни в коем случае не пропусти обратный отчет. Все случится с 14 до 16 по Москве. Ну а в субботу, естественно, по классике, повтор с 16 до 18.
1: Реклама.
2: Наш кирпич на всю страну славится, красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца – лицевой керамический кирпич «Верона Кроста» со скидкой 15%. Славянский кирпич. 8 800 100 04 01.

0: ВИЧ.
1: Спит?
2: Меня это точно не коснется.
0: Все заразившиеся ВИЧ думали именно так. Не надейся на авось. Пройди обследование в поликлинике по месту жительства.
3: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи. Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правила, количество призов, месте срока заповедки получения на сайте можнако.дефиспрома.ру.
5: В Байк-центр все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
6: Байк-центр.
5: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
6: Байк-центр.
5: Самокаты от 3 500 рублей.
6: Байк-центр.
5: Ищи магазин в своем городе.
7: Ваша мечта о совершенной фигуре и привлекательном лице становится реальностью в клинике Евромед. Здесь доступны все этапы преображения, от операции до восстановления. Запишитесь на бесплатную консультацию пластического хирурга и сделайте первый шаг к новой версии себя. Телефон плюс 7 861 205 50 50. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Город подождет.

0: успеха ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
1: 0+.
2: Привет, а ты чего не здороваешься?
3: Ой, да не разглядел тебя что-то.
4: Лица и надписи стали расплывчатыми? Сфокусироваться все сложнее? Запишитесь на консультацию в клинику «Глаз-центр». Лазерная коррекция зрения всего 15 500 рублей за оба глаза. Клиника «Глаз-центр» в Краснодаре. Улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Эксимиолазерная кератоктомия. Акция действует с 1 июня по 31 августа 2026 года включительно. Подробнее на сайте glascenter.ru.
5: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 4 миллионов рублей в жилом комплексе «Улыбка». Знаменитый парк «Краснодар» всего в 15 минутах на авто. Ключи сразу. «Неометрия». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Постройте свою счастливую жизнь вместе с девелоперской компанией «Неометрия». Подробности на neometria.ru. Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ Юфо Мегалит». Реклама не оферта. Проектная декларация на сайте nash.dom.ru.
6: Рекламная служба в Краснодаре.

0: сейчас в твоем радиоприемнике. Ну, классный трек, невероятный. Кевин Паркер, конечно, музыкант, который мне нравится очень нравится, как сольно, так вот и в составе этой группы. Time Impala и Dracula прямо сейчас на Европе Плюс. Посмотрим, завтра получится ли у него удержать вершину нашего хит-парада. Случится ли чудо для Кевина, или, может быть, все поменяется. Ну, а это все зависит от тебя и от твоих голосов на нашем сайте europaplus.ru. Заглядывай, голосуй, поддерживай. Ну и не забывай, что в субботу на Муз-ТВ в 11 ты можешь это еще и посмотреть.
1: Реклама.
2: Статус не измеряется в метрах, он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Время новых высот. Премиум-курс пилотирования вертолета теперь в автошколе «Шанс». Готовим частных пилотов «Робинсон Р-44» и обучаем на все категории прав. Автошкола «Шанс». Мы кандидаты в резиденты Сколково. Теперь еще выше.
4: Ну все, пора бежать.
5: Куда бежать?
4: За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая подвеска, панорамная крыша, вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена всего от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Новый JQ J6. Запишитесь на тест-драйв в Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Звоните плюс 7 861 205 2613.
6: Спешите посетить аквапарк Ниагара. Водные горки, бассейны, анимация, пенные вечеринки и незабываемые впечатления от отдыха у воды. Дети до 12 лет бесплатно. Тургеневское шоссе 35. Район Мега-Адыгея. 0+.
7: Ну какие инновации могут быть в семечках?
8: Держи, новинка от кукусиков. Сладкое семечко.
7: Стоп. Что это было?
8: Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально!
9: Технология! Сладость не на кожуре, а в ядре!
8: Да еще!
9: Семечки и кукусики! Врываемся в сладкую жизнь!
10: Он прячется в темноте. Он тверд, как алмаз.
11: Это всего лишь камень в почке, а не злодей из кино.
12: Сель-доктор удаляют камни без разрезов.
13: Ювелирная точность.
12: И вы снова в строю. Избавьтесь от камней в Сель-доктор. Краснодар, Северная, 418. 8-800-61-205-48-75.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Трейд Партс не бросает слов на ветер. Краснодар. Аэропортовский проезд 8, склад 18. Плюс 7-861-205-71-11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 127-791-71-74-86. Город Москва.
16: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный на Стажен 3 в магните экстра и семейном с картой Магнит Плюс. Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары Бергнер. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Бергнер 6+.
17: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Беги, беги скорее к радиоприемнику, потому что минут 10 нас отделяет от летнего вайба. И, естественно, мы с тобой хорошо проведем время, гарантирую, потому что впереди много летней солнечной музыки, чтобы стало хорошо. Ну а сейчас хорошо делать Вань Битриенко и Вор Тусь до финала этого часа 50 Cent и Кайра.
1: Реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Лента. Поставщик шашлыка номер 1. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
4: Ленту.
5: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
8: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Фрэнк Премиум Банкинг Эворд за 2025 год.

0: YouTube приложение для путешествий номер один. Акцентизм 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: А поехали всей семьей.
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
5: Привет, я Дэвид Гетта.
4: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
6: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
4: Эти хиты выбираешь ты.
7: Hi, I'm Chris.
8: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
4: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
9: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
10: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
11: Это более 2,5 миллионов друзей.
10: Плейлисты Европа Плюс.
11: Новинки.
10: Видео со звездами.
11: Гороскоп.
10: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европы Плюс.
12: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс.
13: Подпишем.
14: Это Антон Камолов,
15: Артур
16: и Саша.
14: Если мы что-то не договорили в эфире,
16: можем
14: договорить здесь.
17: Это Алекс Мануйлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
18: Радио

0: 50 Cent. Да, вот так вот мы красиво завершаем очередной час. Ну а в новом нас ждет много всего интересного.
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

таких вот прямо сейчас. Здрасте, это летний вайб на Европе Плюс. Меня зовут Фомин, и в ближайшие 120 минут я постараюсь сделать все возможное, чтобы про вечер можно было сказать «удался». Удался на все 100. Итак, в первой части этого события Кальвин Харрис и Джази послушаем Satisfy. Прежде Боб Марли, ну это икона, икона регги-музыки вообще в целом. Funk Star Deluxe вместе с ним, Sun is Shining. Ну а стартуем с Кайга, Зары Ларсон, Тайга, Like It Is.

0: вайбе классный трек. Ну, до сих пор слушаю с большим удовольствием и каждый раз ловлю его в эфире. Не просто пропускаю, серьезно. Ну и дальше точно не пропущу невероятную историю от Rex Orange County. Послушаем Amazing. Скоро здесь на Европе Плюс. Не пропустите, действительно классный трек.
1: Реклама. Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.
2: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
3: С вами Джим Китс. Все лето дарим 2 занятия по гимнастике и скидку 10% на покупку абонемента по промокоду GYMLETO. Центры в Краснодаре, МЦ Красная Площадь, ТЦ Меридиан и Симиренко 47. Влюбляем детей в движение. Акция действует с 1 июля по 31 августа.
4: Мороженое – это круто!
5: А Крутис Айс еще круче!
4: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пиноколада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
6: Сезонная распродажа товаров для отдыха в Бау-центре. Скидки до 30% на мебель, шезлонги, грили, шатры и аксессуары для отдыха. Для больших компаний и уютных посиделок вдвоем все, чтобы отдых в саду стал еще приятнее. Подробности акции в магазинах. Бау-центр. Поможем представить, выбрать, воплотить.
7: Контроль, уверенность. Это новая линейка «Москвич-М». Две модели, два характера. «Москвич-М70» – городской кроссовер с современными технологиями для комфортного и уверенного движения каждый день. «Москвич-М90» – полный привод, семиместный салон, выразительный дизайн. Убедитесь лично, пройдите тест-драйв у единственного официального дилера «Москвич» в Краснодаре – «Триа Моторс». Подробности по телефону 206-0172. Аэропортовская 4А.
8: Капитан Скидочкин, разрешите доложить? Засекли новую акцию.
9: Срочно выдвигаемся. А где мы ее будем искать?
8: В Каро. Там хиты прокаты со скидкой во всех кинотеатрах. Нужно срочно проверить раздел Каро акция на сайте karofilm.ru.
9: В погоню! С

0: разделе «Новости» 0+.
1: Рекламная служба в Краснодаре.
2: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
3: Европа Плюс. Лучшие мировые фильмы.

0: дают стиля и в футболе, и в музыке, в том числе The Bauza, норвежские ребята, Magnetic. Классный трек, ну просто бомбический. И Кайга записал вот эту вот историю, да, на основании написанной ранее песни самим Холландом. Ну, в общем, много всяких историй теперь связано с Норвегией. Вроде, казалось бы, такая холодная и снежная страна, да? А нет, вроде все нормально, у них такие веселые ребята. Ну, в общем, будем наблюдать и будем слушать этот классный трек у нас в эфире. Ну, а дальше в летнем вайбе я точно могу гарантировать появление The Kid LAROI. Услышим его Peaches. Летний вайб.
1: Реклама. Автошкола «Шанс» — это федеральный уровень подготовки водителей. Мы — обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс». Уверенность с первого занятия.
2: Капитан Скидочкин, разрешите доложить? Засекли новую акцию.
3: Срочно выдвигаемся. А где мы ее будем искать?
2: В Каро. Там хиты проката со скидкой во всех кинотеатрах. Нужно срочно проверить раздел Каро акция на сайте karofilm.ru.
3: В погоню!

0: сегодня вечером раздает стиля в нашем эфире. Another и Эрик Банд. How You Feel. Так называется этот трек, и он в летнем вайбе на Европе Плюс. Привет всем, кто слышит меня, это Фомин, мы с вами сегодня до полуночи, но прежде я напомню еще о том, что впереди целых 60 минут летнего вайба и еще 10 минут этого часа. А? Какова красота, правда ведь? До финала этого часа отдыхаем вместе с Лизо, слушаем ее Still Bad, но прежде Кали Учес и Телепатия. Скоро все будет, оставайся, не пропусти. Летний вайб.
1: Реклама.
2: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
3: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
9: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
10: Москва. Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ. 18 и 19 июля. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комнаты культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург, УГРН 116-784-739-2130. 0+.
11: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
1: Европа+.
12: Здесь лучшие мировые хиты.

0: финале первого часа летнего вайба на Европе Плюс. Приветствую всех, кто только что пополнил нашу компанию. Но вы где-то вот на 50% к нам присоединились. И правильно сделали, что присоединились, потому что впереди еще целый час легкой летней музыки для того, чтобы отдохнуть после четвертого рабочего вместе со мной. Кстати, это Фомин. Идем в новый час.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и

Ритмом Вайба на Европе Плюс прямо сейчас стартует. Здрасте, это Фомин, и этот вечер мы проводим вместе. Целых 60 минут у нас есть на то, чтобы расслабиться, найти 3 минуты для себя любимого и получить от них максимальное количество удовольствия. Ну, в общем, это можно сделать, это можно исполнить, потому что в этом часе будет много классной музыки, солнечной, летней, хорошей. Ну, не сказать, что подстать нашей погоде в сегодняшней Москве, но музыка действительно горячая, это я точно говорю. Ну, и я думаю, что погода рано или поздно все-таки тоже будет хороший в Москве, солнечный, теплый и не такой ветреный. Но, в общем, что могу обещать в ближайшее время? Например, новинку от KDDK послушаем «Bambaleo». Это точно летняя история. Прежде появится Annabelle England и «Get Busy». Ну, а начинаем мы этот час с невероятно крутого трека. С невероятно крутым звучанием. Пол Рассел и его «Lil Thing». Поехали! Let me tell you.

И новый трек в летнем вайбе. Все это происходит. Приветствую всех, кто меня слышит. Это Фомин, ну и мы с вами добрались до 21:17. И, соответственно, есть продолжение, потому что продолжение быть не может. Так ведь без продолжения нам, собственно, жизнь не мила, что называется. Ну, если нет музыки, что делать-то? Ну, естественно, будет музыка. Ладно, все это, конечно, слова, но про музыку надо говорить с уважением и почтением. Вы же знаете, как мы относимся к этому. Только лучшее, и только для тех, кто действительно хочет этого лучшего. Итак, в ближайшее время есть что предложить. Например, главный гимн лета 26-го года. Ну, догадались? Moving to the Sun. Очень скоро Кужель появится.

0: прежде будет кое-что невероятное. Это Superman Lovers и Мэнни Хоффман. Трек, который, я уверен, знают абсолютно все, хотя бы по мемам различным и прочим штукам, которые завирусились в свое время в интернете. И, соответственно, этот Starlight уже очень скоро появится в нашем эфире.
1: Реклама. Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.

0: Скидочкин, разрешите доложить? Засекли новую акцию.
1: Срочно выдвигаемся. А где мы ее будем искать?
0: В Каро. Там хиты прокаты со скидкой во всех кинотеатрах. Нужно срочно проверить раздел Каро акция на сайте karofilm.ru.
1: В погоню!

0: разделе Еврохит ТОП 40. Ну и не забывай завтра послушать, что у тебя получилось. Ну и, кстати говоря, получилось у тебя следующее. Пока на первой строчке у нас Time Impala и Dracula. Возможно, завтра все будет без изменений, а возможно, все поменяется. В общем, завтра будем выяснять, а в ближайшее время давайте послушаем еще одного парня, который был на первой строчке нашего Еврохита. Это Bruno Mars и его I Just Might.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама. Капитан Скидочкин, разрешите доложить? Засекли новую акцию.
3: Срочно выдвигаемся. А где мы ее будем искать?
2: В Каро. Там хиты проката со скидкой во всех кинотеатрах. Нужно срочно проверить раздел Каро акция на сайте karofilm.ru.
3: Погоню за

0: разделе «Новости» 0+.
1: Рекламная служба в Краснодаре.

0: всем известная история от The Second Voice, Let Me Be. Кстати говоря, мне кажется, она добиралась до первой строчки авторитетного Еврохит Топ 40, если мне не изменяет память, а память мне изменяет пока еще редко. И этот трек, кстати говоря, ты всегда можешь найти, послушать на нашем сайте, а также на нашем сайте ты можешь кликнуть на замечательную ссылку, которая приведет тебя к нашему новому предложению Европа Плюс, которое называется Радио Хаб, абсолютно бесплатно, без регистрации. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю можешь слушать, можешь смотреть все, что происходит в эфире, в студии. Ну и, естественно, можешь узнавать названия песен. Вот такая вот история. Ну и еще 8 потоков дополнительных, а это поможет тебе найти для себя что-нибудь музыкальное в любом настроении и в любом состоянии.
1: Реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
4: Ну,
3: зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
7: Самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
8: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
9: Привет, я Дэвид Гетта.
8: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
10: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
8: Эти хиты выбираешь ты.
11: Hi, I'm Chris.
12: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
8: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
13: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
14: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
15: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
16: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
8: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
17: Плейлисты разных стилей и направлений.
8: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
18: А котики?
19: И, конечно, котики.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: финале летнего вайба на Европе Плюс. Какое-то настроение сегодня чудесное, а просто язык заплекается, мысли не идут в голову, а настроение просто прекрасное. Надеюсь, я смог тебе это настроение подарить сегодня этим вечером при помощи нашей музыки. Ну и, естественно, дальше мы с тобой продолжим слушать лучшую мировую поп-музыку, но... Завтра обязательно в 8 вечера по Москве мы с тобой подытожим неделю, отдохнем, кайфанем, не пропусти летний вайб.
1: Европа Плюс Найт. Твой музыкальный вайб.

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в столице уже 10.

меня, найди меня. Моя Мишель прямо сейчас на Европе Плюс на Малиновой Луне. Обалденная команда. На мой взгляд, одна из самых лучших в России. И у меня есть даже целых две виниловых пластинки этих ребят. Я вот прям, когда включаю...

уже. Ну, а это звучит совершенно невероятно и красиво. Но я надеюсь, что мы с тобой еще обязательно услышим их в нашем эфире. Это во-первых. А во-вторых, я надеюсь, что они придут к нам еще с акустикой. В прошлый раз, когда они были, они записали невероятную акустику. Это что-то с чем-то. Просто хор, красота, звук невероятный. Все было просто прекрасно. И если ты это пропустил, ты можешь посмотреть акустику с Майей Мишель на нашем сайте europaplus.ru либо в официальной группе Европа Плюс ВКонтакте. Рекламу.

0: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
2: Катаракту уберем. Радость зрения вернем. Снова станет четким мир. Глаз-центр – верный ориентир.
3: Удаление катаракты всего за 20 500 рублей за один глаз. Без швов и госпитализации. Клиника «Глаз-центр» в Краснодаре. Улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 июня по 31 августа 2026 года включительно. Подробнее на сайте глазцентр.ру.
4: 15 лет работаю с гипсокартоном. Знаю, что для влажных зон нужен особый, влагостойкий. Новый лист «Аквамарин» от Knauf превзошел все ожидания. И плотный, и режется просто, и малярку отлично держит.
5: Гипсокартон нового поколения Knauf лист «Аквамарин». Новый уровень влагостойкости.
6: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
7: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
6: Не упустите свой шанс стать родителями.
7: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 4 миллионов рублей в жилом комплексе «Улыбка». Знаменитый парк «Краснодар» всего в 15 минутах на авто. Ключи сразу. «Неометрия». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Постройте свою счастливую жизнь вместе с девелоперской компанией «Неометрия». Подробности на neometria.ru. Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ ЮФО Мегалит». Реклама не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
11: Рекламная служба в Краснодаре.
12: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты».

0: ТОП-100. Мартин Гаррикс, Bizarre. Новый трек. Ну и для многих, наверное, этот трек уже из категории новинок перекочевал в любимые треки. Возможно, вполне себе, потому что звучит, конечно, бомбически. Ну и вот эту всю историю мы с тобой обязательно, наверное, услышим как лучший дебют в нашем Еврохит ТОП-40. А может и не услышим, да? Такое возможно, вполне себе и естественно. На это повлиять можешь только ты. Европаплюс.ру, Еврохит ТОП-40, голосуй. И, естественно, завтра слушай, что у тебя получилось. 14 до 16 по Москве. Алекс Манулов обо всем с удовольствием расскажет. Ну и также ты можешь еще и посмотреть это в субботу в 11 на Муз-ТВ или послушать повтор здесь у нас на Европе Плюс уже с 16 до 18 также в субботу.
1: Реклама.
2: К правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.
3: Спешите посетить аквапарк Ниагара. Водные горки, бассейны, анимация, пенные вечеринки и незабываемые впечатления от отдыха у воды. Дети до 12 лет бесплатно. Тургеневское шоссе 35, район Мега-Адыгея.
4: 0+.
5: Ваша мечта о совершенной фигуре и привлекательном лице становится реальностью в клинике Евромед. Здесь доступны все этапы преображения, от операции до восстановления. Запишитесь на бесплатную консультацию пластического хирурга и сделайте первый шаг к новой версии себя. Телефон +7 861 205 50 50. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
7: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Он прячется в темноте. Он тверд, как алмаз.
10: Это всего лишь камень в почке, а не злодей из кино.
11: Все Эль-Доктор удаляют камни без разрезов.
12: Ювелирная точность.
11: И вы снова в строю. Избавьтесь от камней. Все Эль-Доктор. Краснодар, Северная, 418. 8-861-205-48-75.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Кроссовер Амода C5 вступает в новую эру вместе с тобой. Современный стильный дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном, комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Подробности по телефону 8 861 205 2450 от 2 299 000 рублей.
15: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный Настажен 3 в магните экстра и семейном с картой Магнит Плюс. Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары Бергнер. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner6+.
16: Движение, контроль, уверенность. Это новая линейка «Москвич-М». Две модели, два характера. «Москвич-М-70» – городской кроссовер с современными технологиями для комфортного и уверенного движения каждый день. «Москвич-М-90» – полный привод, семиместный салон, выразительный дизайн. Убедитесь лично, пройдите тест-драйв у единственного официального дилера «Москвич» в Краснодаре – «Триа Моторс». Подробности по телефону 206-0172. Аэропортовская 4А.
17: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: И все это здесь на Европе Плюс уже в ближайшие 30.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее У.
3: Реклама.
1: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+. Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
2: Привет, я Дэвид Гетта.
1: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
4: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
1: Эти хиты выбираешь ты.
5: Hi, I'm Chris.
6: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
1: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
7: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
8: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
9: Москва. Этим летом. Впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ.
10: 18 и 19 июля.
9: Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест.
10: Билеты на vkfest.ру.
8: ООО «Шоу-Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
1: Европаплюс.ру.
11: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: DJ Godja, Jason Derulo, Melody, Michiko. Запомни, это лето вот таким вот на расслабоне на чили с классным звучанием. Кстати говоря, про звучание. Впереди Джонни и Федук. Послушаем лето. Прежде Everything But The Girl и Mything. Ну и еще кое-что классное, но совершенно с другим звучанием. Алекс Уоррен тоже обязательно будет. Оставайся.
1: Реклама.
2: Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ 2025».
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Капитан Скидочкин, разрешите доложить? Засекли новую акцию.
5: Срочно выдвигаемся. А где мы ее будем искать?
4: В Каро. Там хиты прокаты со скидкой во всех кинотеатрах. Нужно срочно проверить раздел Каро акция на сайте karofilm.ru.
5: В погоню!

0: меньше половины. Надо ловить момент, надо каждый момент этот ценить. Да, и, конечно же, получать от этого удовольствие. Не забываю говорить об этом летом. Это Джонни и Федук. Лето прямо сейчас на Европе Плюс. Ну, а дальше больше хитов и больше музыки. Мизмо. Абсолютно летняя история. Вот так звучит она в 26-м году. Hello. Но прежде Post Malone и мой любимый Call.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама. Капитан Скидочкин, разрешите доложить? Засекли новую акцию.
3: Срочно выдвигаемся. А где мы ее будем искать?
2: В Каро. Там хиты прокаты со скидкой во всех кинотеатрах. Нужно срочно проверить раздел Каро акция на сайте karofilm.ru.
3: В погоню!

0: разделе «Новости» 0+.
1: Рекламная служба в Краснодаре.

0: дальше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Ну что, в ближайшие 30 здесь на Европе плюс появится отличная музыка, и я уверен, тебе это точно понравится, потому что среди всего прочего будет норвежский проект, который, ну, в этом сезоне просто...

0: детства любимая музыка, и вся она здесь на радиостанции номер один в России.
1: Реклама.
2: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ. 18 и 19 июля. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
3: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
4: Привет, я Дэвид Гетт.
3: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
5: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
3: Эти хиты выбираешь ты.
6: Hi, I'm Chris.
7: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
3: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
8: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Tropical House никогда не повредит. Этот стиль музыки невероятно притягателен. Что-то магнетическое есть в нем. The Bowser Magnetic прямо сейчас. Ну что тут скажешь, просто шикарнейшая вещица. Всем большой привет и здрасте. Зовут меня Андрей Каясов. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее от Tropical House. Перейдем к поп-року. Адам Ламберт, What You Want From Me на подходе. Прежде ловили Леони и Колума Скотта с Dance Pop History Stay. И обязательно дождемся хаус-хит, но уже без приставки Tropical. Келвин Харрис и Джейзи. Series Y совсем скоро здесь на Европе Плюс. Оставайся и выбирай любимый стиль музыки.
1: Алекс Манойлов. Лучший дебют Джонни и Федук «Лето». Крутейший взлет Леони и Колум Скотт «Stay». Номер один Тейм Импала и Дженни Дрейкова. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
3: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 230724 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Больше хитов.
4: Больше музыки.

спустя столько лет. Думаю, нет. Думаю, и он себе этого представить даже не мог. А вот, пожалуйста, держит марку. Келлен Харрис и Джей-Зи, шикарный трек Satisfy. Только что послушали мы. Ну и, к слову, слушать радиостанцию номер 1 в России 24/7 можно в нашем новом мобильном приложении Radio Hub. Там же можно и лайв-трансляцию из студии смотреть, и еще, но абсолютно бесплатно. Скачивай и наслаждайся. У нас далее больше хитов и больше музыки. The Enjoy For Me уже через мгновение.

0: Следующие полчаса мы посвятим нашим любимым хитмейкерам, чьи треки будем слушать в режиме нон-стоп. Встречай группу «Градусы» с темой «Рис на ресницах».
1: Рядом с тобой замедляется, замедляется время.
0: Прежде здесь отметится Джон Саммит, Виволт и Джулия Чорч, «Story Shades of Blue». Сейчас с нами Тедди Свин с суперхитом «Mr. Know It All». Это и многое-многое другое в ближайшие 30 здесь на Европе+. Продвигаемся вперед.

0: рядом с тобой. Замедляется время. Это градусы с историей на ресницах. Ну, если у тебя есть любимый человек, с которым время замедляется, то ты счастливчик. Да, цени это. Ну, у нас 5 тоже работает человек, слушая которого время замедляется. Это Тимур Бодров. Ведет он пока бригаду в отпуске летние. По будням с 7 до 10 по Москве здесь на Европе Плюс. Время замедляется и проходит очень круто, очень душевно, очень позитивно. Подключайся, участвуй в активностях и получай классные подарки. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. А вы Meet Me in the Dark, Ваня Дмитриенко, Ртуть, а также Рэй Далтон, Blood Running. Впереди на радиостанции номер 1 в России.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 230-17-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Сезонная распродажа товаров для отдыха в Бау-центре. Скидки до 30% на мебель, шезлонги, грили, шатры и аксессуары для отдыха. Для больших компаний и уютных посиделок вдвоем все, чтобы отдых в саду стал еще приятнее. Подробности акции в магазинах. Бау-центр. Поможем представить, выбрать, воплотить.

действительно становится запоминающимся. Будем вспоминать его в дальнейшем под эти ритмы. Ava, Meet Me in the Dark. Прямо сейчас. Ну, я тоже что-то рановато, конечно, да, об этом заговорил. Только середина лета. Масса времени впереди. Будем брать максимум. Это 100%. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Marshmello и Portugal The Man Phoenix. Еще одна абсолютно летняя тема. Легкая, мелодичная. Слушаем обязательно. Но прежде с нами Flo Rida, Right Round, а также Tempo City и суперхит, который гремит сейчас по всей планете. Self Away уже через мгновение здесь на Европе+.

Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Мы убрали все лишнее, что могло помешать тебе слушать супер-хиты в ближайшие полчаса здесь, на Европе Плюс. Следовательно, осталась только самая классная музыка в режиме нон-стоп. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кого стоит ждать. С нами Мадонна и Мартин Гаррис с шикарной новинкой «Бизар». Прежде вспомним супер-хит от Imagine Dragons «Radio Active». Еще раньше здесь отметятся Хьюжель, Эмэл Энджел и Ультра Нейн с вещицей «Moving to the Sun». Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе+. Плюс. Встречай Зиверт, Бенсона Буна и многих-многих других.

0: стран мира, включая и британские чарты, и американские. И это один из лучших треков со студийника «Bizarre», записанный с Мартином Гарриксом. Нет слов, просто восторг. Просто восторг. Ну и к слову о чартах, уже завтра в субботу на Европе Плюс лови ТОП КЛАБ ЧАРТ. В этом хит-списке Тимур Бодров представляет тебе 25 лучших дэнс-хитов недели, которые гремят на всех танцполах. Подключайся и погружайся в мир EDM-треков. У нас далее больше хитов и больше музыки. Моя Мишель на «Малиновой луне», десерты сериал «The Sound of Silence», а также Алекс Уоррен «Fever Dream» впереди. Оставайся.
1: Треки.
2: Шоу на этой неделе «Axwell» и «Whatever Turns You On». «Endless Summer» от Матисса Задко. А еще «Jonas Blue» и «Girl».
1: «Топ-клаб чарт» каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.
3: Радиоканал «Европа Плюс Краснодар». Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Реклама.
4: Сезонная распродажа товаров для отдыха в Бау-центре. Скидки до 30% на мебель, шезлонги, грили, шатры и аксессуары для отдыха. Для больших компаний и уютных посиделок вдвоем все, чтобы отдых в саду стал еще приятнее. Подробности акции в магазинах. Бау-центр. Поможем представить, выбрать, воплотить.
3: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59. If you don't like something, change it.

невероятный по своей красоте трек «На малиновой луне». Это группа, которая уже в представлении не нуждается. Она узнаваема, она любима, а скорее даже обожаема в нашем с тобой дружном меломанском сообществе. «Моя Мишель» только что. А дальше будет больше хитов и больше музыки. Хочется хип-хопа? Пожалуйста. «French Madonna» и «Max B» «Ever Since You Left Me, I Went Deaf» на подходе. Если жаждешь диско по фанка, тоже welcome. Марк Ронсон и Бруно Марс «Uptown Funk» также совсем скоро. Ну а за «Melodic House» будет ответственен Эбон. Суперхит «Холло» уже через мгновение здесь, на Европе.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Алис и Джесси с темой Satisfy. Прежде здесь отметится Джон Саммит, The Wolf и Джулия Чёрч, защитится и Shades of Blue. Также не пропусти суперхит от Тедди Свимса, Mr. Know It All. А еще в эти 30 минут только музыки встречается Кёк Отель, Рики Мартина и многих-многих.